что север, что юг, что зима, что лето. Отправляемся в срок, я прошу пару чая. Вам с лимоном или без, на вопрос отвечаю. Мне, конечно, с лимоном.

прейскуранту, остальное на чай. Я уснул под шумок чайной ложки в стакане, под симфонию звуков, как описать их не знаю. Я всякий раз удивляюсь, что на полке на верхней лучший сон в моей жизни, самый сладкий и крепкий. Ты не снишься всегда в том купе по ночам, и все у нас по любви, а остальное на чай.

0: остальное на чай, остальное на чай, остальное на...
1: Радио Рокс 88,6 FM.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвию прибудет циклон, который, начиная с юга страны, принесет сильные дожди во многие районы. Также прогнозируются грозы, которые ожидаются во второй половине дня и вечером в центральной и восточной частях страны. Во время грозы возможны особенно сильные ливни, град и грозовые тучи. Преобладающий северо-восточный ветер будет слабым или умеренным, вечером переменным. В Курземе порывистый северный ветер. Температура воздуха

0: от плюс 11, плюс 13 градусов в Курзаме до 26 градусов тепла на юго-востоке Латгала. В Риге облачно, ожидаются сильные дожди. Во второй половине дня и вечером возможны интенсивные грозы. Столбики термометров будут колебаться в районе плюс 15 градусов.
1: Радио «Рокс».

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

0: Это «Рокс, детка». Радио «Рокс».
1: В зимнюю ночь приснится мне сказочный замок на холме, сказочный замок, сказочный замок. В призрачном свете факелов, к роскоши праздник.

Радио Рокс. Твое настоящее. Над Рижским заливом 4 часа. Радио Рокс. Твое настоящее.

Радио Рокс. Латвия.

Я ей говорю, купи себе куклу. А она такая, нет, пистолет лучше. Я убью его.

0: Радио Рокс.
1: А за окошком месяц май, месяц май, месяц май. От белой кружки черный чай.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвию прибудет циклон, который, начиная с юга страны, принесет сильные дожди во многие районы. Также прогнозируются грозы, которые ожидаются во второй половине дня и вечером в центральной и восточной частях страны. Во время грозы возможны особенно сильные ливни, град и грозовые тучи. Преобладающий северо-восточный ветер будет слабым или умеренным, вечером переменным. В Курземе порывистый северный ветер. Температура воздуха от плюс 11 плюс 13 градусов в Курземе до 26 градусов тепла на юго-востоке Латгалы. В регионе

0: Облачно, ожидаются сильные дожди. Во второй половине дня и вечером возможны интенсивные грозы. Столбики термометров будут колебаться в районе плюс 15 градусов.
1: Радио «Рокс» 88,6 FM.

0: если слушать, то Радио Рокс.
1: Побежали, полетаем, ветру в поле попеняем, о дурацком помечтаем.

тише послушаем, пульсирует кровь в проводах. Сделай тише грусть, с тобой этим городом дышит. Сделай тише, отбросив сомнения и страх.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвию прибудет циклон, который, начиная с юга страны, принесет сильные дожди во многие районы. Также прогнозируются грозы, которые ожидаются во второй половине дня и вечером в центральной и восточной частях страны. Во время грозы возможны особенно сильные ливни, град и грозовые тучи. Преобладающий северо-восточный ветер будет слабым или умеренным, вечером переменным. В Курземе порывистый северный ветер. Температура воздуха от плюс 11 плюс 13 градусов в Курземе до 26 градусов тепла на юго-востоке Латгалы. В Риге облачно, ожидаются сильные дожди. Во второй половине дня и вечером возможны интенсивные грозы. Столбики термометров будут колебаться в районе плюс 15 градусов.
0: Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее.

восток. Мы пишем письма, ветер в спину.

0: Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее.
1: Мы не знали друг друга до этого лета. Мы болтались по свету, земле и воде. И совершенно

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвию прибудет циклон, который, начиная с юга страны, принесет сильные дожди во многие районы. Также прогнозируются грозы, которые ожидаются во второй половине дня и вечером в центральной и восточной частях страны. Во время грозы возможны особенно сильные ливни, град и грозовые тучи. Преобладающий северо-восточный ветер будет слабым или умеренным, вечером переменным. В Курземе порывистый северный ветер. Температура воздуха от плюс 11 плюс 13 градусов в Курземе до 26 градусов тепла на юго-востоке Латгалы. В Риге облачно, ожидаются сильные дожди. Во второй половине дня и вечером возможны интенсивные грозы. Столбики термометров будут колебаться в районе плюс.

0: Над Рижским заливом 7 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее. Радио «Рокс». Новости.
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Рижская дума отложила рассмотрение вопроса о продлении пилотного проекта «Единого билета». Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Рижская дума в среду отложила до июля рассмотрение вопроса о продлении пилотного проекта «Единого билета». Проект намерены продлить до 31 декабря 2026 года, при этом расширив зону его охвата. Рассмотрение вопроса было отложено на основании информации автотранспортной дирекции о том, что Совет общественного транспорта еще не принял решение о цене единого билета для железнодорожных зон Б, С, Д и Е. Сейчас единый билет действует только в зоне А. Планируется, что вопрос будет вынесен на рассмотрение после решения Совета общественного транспорта ориентировочно на июльском заседании Думы. Продажа единого билета на электрички и рижский общественный транспорт в рамках пилотного проекта действует до 23 июля. Проект планируется продлить до 31 декабря, при этом расширив действие билета с зоны А на все 5 железнодорожных зон. Единый билет позволяет пассажирам использовать как поезд, так и общественный транспорт Риги по одному проездному билету, упрощая передвижение между Ригой и ее пригородами. Такое решение призвано способствовать большему использованию общественного транспорта и более экологичной мобильности.
2: Про безопасность.
1: Из-за закрытого воздушного пространства во вторник вечером два самолета, которые летели в Ригу, были перенаправлены в аэропорт Таллина. Рейс Ryanair из Осло и Air Baltic из Катании. Как объяснили в компании, управляющей воздушным движением в Рижском районе, оба воздушных судна были перенаправлены в аэропорт Таллина в связи с тем, что от пилота самолета поступило сообщение о якобы замеченном дроне над аэропортом Спилве. Сообщение о дроне не подтвердились, он не был обнаружен. В соответствии с процедурой на время было приостановлено воздушное сообщение в Рижском аэропорту, потом оно было возобновлено. Воздушное сообщение у аэропорта Рига было закрыто примерно полчаса.
2: Про погоду.
1: В Латвии объявлено оранжевое предупреждение из-за надвигающейся бури. Оно будет в силе с 12 до 16 часов. В центральных и восточных районах Латвии, в основном в Земгале, Видземе, Латгале, а также в Риге, ожидаются грозы с очень сильными ливнями, резкими порывами ветра до 20-24 метров в секунду. Местами возможен крупный град. По мере развития ситуации информация о предупреждении может уточняться. За ней можно следить на сайте метеоцентра в разделе предупреждений. Информация об электробезопасности и действиях в случае перебоев с электроснабжением во время грозы опубликована на сайте предприятия Sadalis Tickles. Сегодня в Латвии во многих районах пройдут сильные дожди. Температура воздуха от плюс 11 плюс 13 в Курземе до 26 градусов тепла на юго-востоке Латгалы. В Риге облачно и дождливо во второй половине дня и вечером возможны интенсивные грозы. Столбики термометров будут колебаться в районе плюс 15 градусов. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
3: Пока солнце не встало над горизонтом, за окном чирикают непуганные птицы, а вы еще спите. Они уже работают, чтобы сделать ваш день удачным и интересным. Стас Флоренцев и Алексей Титов. Утреннее шоу «Шизгара» на Радио «Рокс». По будням с 7 до 10. 88,6 FM или онлайн на Радио «Рокс ЛВ».
4: Партнер шоу «Шизгара» – flowershop.lv. Огромный выбор роз, свежих букетов и растений с доставкой прямо к вашей двери.
5: Несмотря на бурю, я, знаешь, прослушал, когда прогноз погоды от Лены, о чем вспомнил сразу? Да. Муса Васильевна, учительница литературы и песню про буревестника. Мы с тобой два буревестника, но буря только после 12.
6: Буря нас не напугает, потому что, в принципе, у нас много других дел, и вовсе не обязательно думать только о погоде. Поэтому с добрым утром и поехали.
5: Точное время 7 и 4 минуты.

0: глобально, конечно, это все здорово про свободу, но все-таки правила как-то есть, их надо соблюдать, иначе, если бы ты один на острове необитаемым, и ты живешь по своим правилам, это одна история. А когда есть хоть кто-то еще один, который, ну, знает, что на всякий случай нужно себя... Я почему это говорю? Но. Стахановское кольцо буквально там, не знаю, минут 15 назад, вот то самое, которое с улицы Дарциема въезд на это вот кружочек, а потом все начинают подниматься туда, на Южный мост, вправо. Так вот, прямо вот по внутренней части вот этого круга идет пожилая женщина, судя по всему, там какие-то ментальные проблемы, в таком светло-коричневом коротком полупальтишке и с какой-то сумочкой в руках. И ты знаешь, я вот сразу начинаешь там месседжи посылать, там люди, может быть, кто-то, у кого-то есть пожилая родственница, похожая примерно на это, и, судя по всему, живет недалеко, хотя, знаешь, всякое бывает.
1: Да, но на самом деле осторожность тебе мешает, но будем надеяться, что дама просто решила, пока мало машин, прогуляться, почувствовать вот эту свободу. Может быть, такое тоже возможно.
0: Согласен. Но мы совершенно свободно в это время суток, а сейчас уже 7 часов и 9 минут, давай представимся. Я Стас Лоренцев.
1: Я Алексей Титов.
0: Смотрите, это Шизгара, раннее утреннее шоу на Радио Рокс. Несколько цифр, которые могут вам оказаться полезными. Через 13 дней мы будем вместе встречать праздник Лыго. Завтра у нас стартует чемпионат мира по футболу. До Дня моря, который отмечается 12 июля, остается 31 день. В общем, нам есть чем с вами заниматься.
1: Значит, самая низкая температура в этот день, 11 июня, была в 1950 году. И это были вполне себе солидные плюс 6,2. Ни о какой близости к нулю даже и речи быть не может 11 июня. В конце концов, лето уже давным-давно в разгаре. А максимальная температура 29 градусов, слава богу, не выше 30. Это было в том самом 2019 году, о котором я вот не устаю вспоминать, что он нам в итоге принес.
0: На выхлопе.
1: Да.
0: Ну, давайте, низкая, это не низменная температура. Давайте кое-что узнаем про лунный календарь. Там уже 26-й день. Откуда? Вырос-то? Денек.
1: Вот так вот получилось. Значит, астрологи говорят, что он несчастливый. А болезни опасны, поэтому бережем здоровье, относимся к себе очень внимательно. А не должно вон и день ничего начинать, потому что одни потери и ущерб, поэтому бизнес-проекты откладываем пока. А значит, это день воздержания и поста. Хотя воздержание не так обязательно, как пост. Надо стремиться к познанию жизни. А вот интересно, надо стремиться к познанию худшего в людях. То есть, почему-то астрологи призывают нас обращать внимание сегодня на те худшие черты, которые наши знакомые, друзья могут сегодня проявлять, чтобы их познать. Ну, потому что с хорошим все нормально, там не нужно проявлять никакой осторожности. А вот встречаешь ты Васю и говоришь: Вася, давай выпьем кофе, расскажи мне самое худшее, давай я посмотрю тебя.
0: Подожди, а он должен рассказывать или ты сам должен?
1: Расскажи что-нибудь, а я попытаюсь почувствовать, что в тебе есть самого худшего.
0: Прикинь, сегодня там народ прибудет к своим рабочим местам и начнет действовать, то есть искать самые низменные качества у своих коллег.
1: А для чего это нужно? Для того, чтобы снять всяческие маски. То есть сегодня день трезвой оценки действительности и снятию всяческих масок. Я думаю, что вас все-таки минует эта чаша, и все ваши друзья окажутся с какими-то минимальными худшими чертами. Ну, например, ногти грызет. Или там...
0: Приятного аппетита! Зато позавтракал.
1: Или, например, постоянно бурчит по утру. Такое тоже
0: возможно. Ты сейчас все будешь спойлерить. Все ищите. Я вам сейчас расскажу пример. Да что они...
1: Перхоть опять же.
0: Человек, может, сейчас слушает. Пытается человек избавиться от этого дела.
1: Я ищу худшее.
0: Худшее? Это заболевание у человека.
1: Если бы это было самое худшее, что ждет нас и вообще всех людей в мире, можно было бы жить спокойно.
0: Как слово НАСА. Это самое худшее, что ждет НАСА и другие заслуженные научные организации. Слушайте, с другой стороны, а если у кого-то сегодня праздник, то вам как раз подойдет информация от наших партнеров. Это flowershop.lv. Самая большая и самая удобная во всех отношениях цветочная база в Риге, которая находится на Краста 91.
1: Огромный выбор цветов по мелкооптовым ценам напрямую от лучших мировых производителей. Там есть свежие цветы, готовые букеты или уникальные композиции от профессиональных флористов, которые будут созданы по вашим пожеланиям.
0: Причем они могут не только создать, там еще специальная служба есть, которая доставит по Риге, Рижскому району или Юрмале. К этому еще добавим то, что удобный подъезд любой точки города и бесплатная парковка для того, чтобы вы могли сами оценить все то великолепие, которое присутствует на Краста 91.
1: Хотите больше информации, заходите на flowershop.lv или звоните по телефону 28 49 33 89.
2: Партнер шоу «Шизгара» flowershop.lv. Огромный выбор роз, свежих букетов и растений с доставкой прямо к вашей двери.

0: Как страстно так с утра пораньше. Кстати, насчет страсти. Доброе утро еще раз. Да, может, вы как так. раз первый раз от нас слушаете.
1: Насчет страсти. Доброе.
0: Сегодня один из поводов или праздников сегодняшнего дня. День неукротимой страсти. А это, кстати, может быть, страсть такая спонтанная. Ну, как вот вспыхнуло что-то вот. А есть страсть такая перманентная у человека, когда вот, ну, пристрастия какие-то есть. Это что же хобби, увлечения? Это, по сути дела, страсти человеческие.
1: На самом деле, они возникают тоже периодически. Вот такие вот здорово, когда увлечение с самого детства. Человек там, например, клеит какие-нибудь кораблики деревянные, да, и так и клеит до глубокой старости.
0: Потому что клей ему нравится просто-напросто.
1: Ему клей нравится, он все знает, там он наматывает ванты в виде ниточек. Там я видел таких персонажей, вот у него... 200 моделей, причем вот там есть модели, которые он собирал еще там с дедушкой, когда ему было 7 лет, и потом какие-то гигантские фрегаты из тех же материалов, буквально те же ниточки, там паруса, которые он собирал уже там в глубоком возрасте.
0: И у остальных домочадцев четкое табу от вот этого супер-пупер коллекционера не входить никогда в это помещение, потому что не дай бог какой-нибудь морской узел достоинством в 1.5 миллиметра там подразвяжется или затеряется куда-нибудь и...
1: Ну да, люди увлекаются в любом возрасте и могут увлечься самыми разными хобби. Вы не смотрите на то, что человек, например, листает какие-нибудь каталоги подержанных самолетов.
0: Или... Причем каталоги за 85-й год. Там, это уже человек, который вообще придумал этот каталог, он уже там 30 раз веру поменял. Говорит, зачем я это сделал?
1: Это вовсе не значит, что он хочет купить. Вот прям хочет купить. Он, может быть, мечтает, а на самом деле ему просто нравится сам процесс, сама идея о том, что самолет в принципе, размещаются в каталогах. Можно изучать там, я не знаю, что они изучают, количество лошадиных сил или время пробега вот основного шасси, когда там надо делать капремонт и так далее.
0: Или, знаешь, ты правильно сказал, что сам процесс нравится человеку. Вот человек ходит на эти свидания вслепую, и вот, допустим, там какая-то гендерная составляющая, там ей или ему нафиг не нужно, оно все равно вот после кофе ничего все равно не будет, это не нужно ему. Ну вот, как, а мне нравится, знаете, так, общение, новые люди.
1: Я вам скажу, самое здоровое – это увлечься каким-нибудь видом спорта. Не с тобой, не у телека сидеть, смотреть на девчонок-теннисисток.
0: Вот ты мне сейчас честно…
1: А самому
0: это вот ты по опыту, пойти... да? Вот ты сейчас по опыту реально, вот это вот все, вот это вот, человек, который там… Что-то надо там вот... А хочешь, я тебе про двух чуваков расскажу, ну? Которые работают в одном конкретном пространстве, в одной структуре, в микрофон и говорят, оба причем нормально... Именно. И вот эти, значит, два вахмурка за вторым, у них есть у каждого телескоп. Представляешь, эти два дебила, вот, с высшим образованием, они все время друг другу говорят, блин, надо бы мне телескоп-то свой расчехлить. Вот. И потом,
1: когда ты последний раз смотрел
0: свой телескоп? Вот я говорю про этих двух вот. Один из них еще и наглость имеет в микрофон. Так говорит, вы знаете, там вот это вот, это. Я, понимаешь, вот так стыдно.
1: У меня, в отличие от тебя, есть сломан, у меня сломан штатив. Поэтому я, в общем, как увижу что-нибудь красивое, да, я думаю, надо расчехлить, и потом понимаю, там все равно будет болтаться криво. Пока не найду штатив, нет смысла смотреть.
0: Я просто ленивая, неблагодарная свинья. Вот честное слово, это я вот испарился. А потом, знаешь, я понимаю, почему. Ну. Он-то у меня на даче стоит.
1: Так.
0: А сезон-то еще не пришел. И теперь я понял, у меня есть отмазка. Вот сейчас вот уже отмазки не будет.
1: Тебе надо ждать августа.
0: Потому что будет темно.
1: Да.
0: Потому что а у меня опять отмазка есть, если что, извините.
1: Ну,
0: а
1: знаешь, тебе никто не советовал, в принципе, что можно смотреть не только на небо. Телескоп можно по-разному использовать, можно смотреть.
0: Что, соседа не видел и так, что ли, там?
1: Может, не соседа, может быть, куда подальше там. Может быть, ну, там придумать себе вышку и смотреть на птичек.
0: Класс, да. В телескоп.
1: В телескоп, если у тебя какие-нибудь там есть перерезки.
0: Что я должен сделать с птицей, чтобы она не шевелилась?
1: Ничего.
0: Да как я буду не смотреть-то?
1: Так она будет тебя шевелиться, наверное, мне кажется.
0: Где?
1: В телескоп. Да нет, это все будет.
0: Поймать.
1: Если она будет на расстоянии пары километров, ты ее сможешь как-то поймать, и она там будет тебе. Если она сидит на одной ветке, она не мечется там на плюс-минус 3 метра. Вот главное, чтобы сидела на одном месте.
0: То есть мне надо бы это.
1: Ну попробуй просто. Ну, я тебе предлагаю решение для того, чтобы.
0: Я тебе предлагаю ногу починить,
1: оправдание, что ты не смотришь на звезды.
0: Вот видите, как вот два человека всегда могут договориться. Один другого посылает цинично, на вышку отправляет. Вот. Вышка сколько букв? Ну, хоть не на 3 послал. А вышка трехногая, кстати, это двоякость.
1: А я понимаю, почему ты говоришь про телескоп. Только сейчас дошло. День поиска новой звезды сегодня.
0: Вычислить поиск.
1: Да, ну, с 6 века до нашей эры времени жизни астронома Клеострата Тенедосского продолжают совершать открытия, изучая Млечный Путь и другие галактики, поэтому поиску новых светил на небосклоне посвящен этот, это получается неофициальный праздник.
0: Какой уж есть.
1: Ну, нормально, да.
0: Слушайте, ну, звезды у нас, вот, понимаешь, опять-таки, в переносном, звезды бывают на небе, которые ищем, звезды это открываем, вот, в шоу-бизнесе, в спорте, кстати, не забывайте, выпуск спортивного характера про открытие новых спортивных звезд.
1: А еще звезды бывают. Ну, извини.
0: При поддержке магазинов Женева у нас 9:25. А какие еще звезды такой?
1: На 3 или 5.
0: А, это ты про военных заговорил, судя по всему.
1: Я не знаю ни одного военного, у которого 5 звезд. Это что за название?
0: А может, в Лаосе в каком-нибудь есть, там, при всем уважении. И последнее, конечно, что про звезды. Звезды есть у каждого из нас, потому что у каждого из нас есть знак зодиака. И мы вот этот вот... А, кстати, про гороскоп мы уже говорили. А следующего вам ждать еще полчаса.
2: Шизгара. Твое лучшее утро.

0: Радио Рокс. Реклама.
1: 5 июля на сцене концертного зала Цинтере с новым грандиозным шоу выступит несравненная Лобода. На концерте прозвучат новые хиты, а также песни, полюбившиеся миллионам.

0: некуда.
1: Нет времени искать идеальный букет? Просто заходите на flowershop.lv или приезжайте на Красто 91. Огромный выбор цветов по мелкооптовым ценам напрямую от лучших мировых производителей. Выбирайте готовый букет, свежие цветы от садовника или персональная композиция под ваш вкус. Профессиональные флористы и четкая логистика, и ваши цветы приезжают свежими, красивыми и вовремя. Доставка по Риге, Рижскому району и Юрмале в день и час, которые вы выбираете. Flowershop.lv. Быстро, удобно, роскошно. Красто 91. Мы ждем вас.
2: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
3: Доброе утро, планета!
2: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
4: Если слушать, то Радио Рокс.
5: Песню звонкую пропела и на изгородь взлетела птица в белых кружевах. И в

0: Стас Флоренцев и Алексей Титов. Шоу «Шизгара». По будням с 7 до 10 утра на Радио Рокс.
1: Партнер шоу «Шизгара» – flowershop.lv.
2: Был бы повод, а дорогу всегда во флауэршоп на улице Красно вы найдете. 7 часов 30 минут. Слушай, тут когда про лабрадоров запели владельцы других собак. Кстати, вот это же, помнишь, мы с тобой обсуждали, что тенденция, когда вот популярность той или иной породы, она с годами начинает нивелироваться. И кто, что казалось, такие ми-ми-ми-ми-ми, у всех такие должны быть. Через... И только есть самые стойкие. Вот вырос человек вот с тем, что вот лабрадор это его любимейшая порода собак, и с этим и живет, и примеров предоставлено. Вот. А я сейчас про другую породу собак вспомнил в преддверии там всяких событий, про спаниелей. Потому что, опять-таки, помнишь, там и с «Сексом в большом городе», ну, у нас тоже город не маленький, но про сериал «Секс в большом городе», там как раз один из подвидов спаниеля, вот тот самый, который, ну, кокер или какой-то там вот такой, ну, спаниелевский, короче, да, уже
3: похож
2: такой.
3: Похож на то?
2: На то. А мы сейчас, спаниель, это потому что два первых события, они имеют отношение к Испании. А я, знаешь, просто в детстве помнил стих про спаниеля. Этот пес в своем названии отразил страну Испанию. А дальше там неинтересно было, но вот я все время, когда что-то испанское, хочется спросить, а где ваш спаниель?
3: Значит, смотрите, если вы умудрились уследить за полетом мысли Стаса Флоренцева, значит, все у вас нормально, значит, вы уже, в конце концов, проснулись и можете адекватно оценивать окружающую действительность, чем у вас... Мы вообще для этого и работаем.
2: Для того, чтобы как-то так бам, и все... Христофор!
3: Значит,
2: где твой этот?
3: Извините, придется мне начать не со спаниелей. Придется мне начать, я даже не знаю, какая там порода может быть, потому что на самом деле начинаем мы из до нашей эры. По расчетам эра Тасфена, именно 11 июня...

0: Значит, в 1496 году, теперь уже с панели, Христофор Колумб завершил свое второе путешествие, после чего впал в немилость у испанской королевы из-за того, что так и не зашел путь в Китай, а деньги растратил.
1: Я извиняюсь, а если Китай, так это кто? Пекинес. Опять-таки, вот для вас кинологи.
0: Да. Ну, собственно говоря, после этого Колумб выпросил деньги на третий, по-моему, четвертый даже поход, потому что надо было как-то отрабатывать и обещать, что, знаете, пусть не Китай, но земля тоже благодатная, и золотом там можно будет... Именно поэтому, мне кажется, испанские конкистадоры с такой жестокостью пытались там искать всевозможные золотые сокровища, эльдорадо и все остальное.
1: Они были в такие жесткие рамки поставлены своей короной, что сами не отличались вообще добродетелью. Следующее открытие, опять-таки, 1700 год, то есть, получается, 256 лет тому назад. Открытия совершаются разными путями. Капитан Джеймс Кук, я не буду про собак больше говорить, ладно, в буквальном смысле наткнулся на него, когда корабль Endeavour садится на риф. Корабль говорит, sit down, please. Окей. Садится на риф около берегов Австралии. И чтобы спасти корабль, пришлось выкидывать за борт все пушки и ядра. Чистый изумруд. Так был открыт большой коралловый риф. Я вот про что. И потом и Кук стал первым европейцем на восточном побережье Австралии. И вообще, люди открыли для себя... Карл украл Клары. Что бы он украл, если
0: бы... Я бы так сказал. Да. Люди открыли себя, люди английской национальности открыли для себя материк, на который можно ссылать всевозможных каторжников и прочих людей, которые не нужны, типа, в Соединенном Королевстве, для того, чтобы они там осваивали новые территории.
1: И дистанционно наблюдать за их эволюшн. И вот уже... А нифига себе! Вы там что, у нас даже высшее образование, что ли, можете представить?
0: Ладно, а в 1889 году, в этот день, вот такой вот летний Джон Перди и Джеймс Садгвар из Вашингтона изобрели складной стул. Вы спросите, чего они ждали? В общем, как бы изобретение такое нехитрое. Дело в том, что лето наступает, хочется, значит, посидеть в саду, на природе и таскать с собой громоздкие стулья, конечно, смысла никакого нет. Особенно, если хочешь уйти куда-нибудь поглубже в лес, там посидеть на опушке. Тащить с собой нужно что-то складное.
1: Особенно, если у Джона такая фамилия, то с ним никто мебелью-то особо делиться не хотел, и поэтому говорит, шел бы ты, вот, Джон. И он, Джон, так обижался и носил стул с собой.
0: Значит, в 1930 году, это уже пошли увлечения у нас 20 века, Уильям Бип и инженер Отис Бартон на построенной ими батисфере опустились под воду на 400 метров.
1: Мне очень нравится, что ты вот Уильяма Бипа обозвал просто Уильям Бип, и все. А типа, а вот этот, который Бартон, Отис, ну, с лифтовой фамилией, именем, а у него, дескать, высшее образование. А, блин, а то, что он, в принципе, дипломированный зоолог, он же не просто там этот, как это, космический турист, а этот акватурист. Нет, он как раз...
0: Слушайте, каждому зоологу иногда нужен свой инженер. Я вообще так скажу, что несмотря на засилие искусственного интеллекта, каждому ученому нужен свой инженер, который позволит его какие-то мысли воплотить в реальные объекты. Ну, чтобы там протестировать гипотезу или создать какой-нибудь аппарат. В конце концов. Поэтому вот я и опустил, что Бип. Бип не важно кто.
1: Не важно кто, не важно с кем.
0: А этот инженер.
1: Да, два прорыва. Один вот просто-напросто каждого из нас касается. 1963 год. В этот день запатентован первый цветной видеомагнитофон. Тогда это был Ampex. Слушай, но не прижилось, имеется в виду... Нет, видеомагнитофоны прижились. Название не стало вирусно...
0: Нарицательным. Не стали говорить про видеомагнитофоны, что это Ampex.
1: Слушай, у тебя есть Ampex? Да? Давай пойдем с тобой посмотрим Эммануэль или что-нибудь.
0: Нет. А вот видишь, потому что здесь японцы включились в гонку, и Ampex было сложнее, чем Sony или там Panasonic. Японских видеомагнитофонов было, я бы сказал, даже гораздо больше, чем Я даже не могу сейчас вспомнить, это так фраза сама построена. Японских было гораздо больше, чем американских. Американских я вообще не помню.
1: Абсолютно. Получается, что уже компаний-то тех нет, японских, которые там Сейчас скажу, скажу, что нет, она есть, и потом меня по судам затаскают.
0: Ну, давайте закончим космической темой. 41 год назад, 11 июня 1985 года, автоматическая межпланетная станция «Вега» достигла окрестностей Венеры. Там два аппарата, «Вега-1» и «Вега-2», были запущены в декабре, и вот они, в конце концов, 11 и 15 июля достигли Венеры, сбросили в ее атмосферу по

0: посадочные модули, которые, если я не ошибаюсь, не долетели тогда, горев в атмосфере.
1: Потому что вот не, как сказать, негостеприимные вот эти самые условия на планете Венера для того, чтобы не то, что человека туда отправлять, там еще страх какой-то.
0: И в голове крутится фраза «Венера страшная богиня».
1: Ну вот, богини и боги, мы вам какой-то фундамент этого утра уже постепенно заложили. Давайте и дальше продолжать. В том же духе, это Шизгара, 7 часов 38 минут.
2: Шизгара. Расскажи всем друзьям и знакомым.

0: Радио Рокс. Латвия. Реклама. 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гио-пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гио-пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на Билишу-сервис ОВ.
1: Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения. Минус 25% на все золотые украшения. И минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.
0: 28 августа Би-2 в Юрмале играют «Квартирник» душевно и драйвово. Лучшие хиты и новые песни, диалоги со зрителями и сюрпризы. Приходите, это будет особенный вечер. 28 августа. Концертный зал «Цинтари». Купите билет уже сейчас на Билишу-сервис.
2: Радио «Рокс». Погода.
3: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвию прибудет циклон, который, начиная с юга страны, принесет сильные дожди во многие районы. Также прогнозируются грозы, которые ожидаются во второй половине дня и вечером в центральной и восточной частях страны. Во время грозы возможны особенно сильные ливни, град и грозовые тучи. Преобладающий северо-восточный ветер будет слабым или умеренным, вечером переменным. В Курземе порывистый северный ветер. Температура воздуха от плюс 11 плюс 13 градусов в Курземе до 26 градусов тепла на юго-востоке Латгалы. В Риге облачно, ожидаются сильные дожди. Во второй половине дня и вечером возможны интенсивные грозы. Столбики термометров будут колебаться в районе плюс 15 градусов.
4: Шизгара. Решим все, кроме погоды.

0: Шизгары теперь живи, всех живых. Доброе утро, я Стас Флоренцев.
1: Я Алексей Титов, нам даже щекотать вас не надо для того, чтобы продемонстрировать, что вы тоже вместе с нами живее всех живых.
0: Понятное дело, атмосферных каких-то составляющих, то есть запахов вам сегодня кто добавит? Ну, конечно, кофе с корицей, четверг рыбный день, там еще и это, наверное, придется. Ну и, конечно, flowershop.lv, кто является партнером нашего шоу, стало быть, с цветами сегодня никто обделен не будет. У кого поводы, конечно, есть.
1: Да, ну а мы расскажем вам о том, что было изобретено 11 июня для того, чтобы вы понимали, какой день начинается.
0: И смотрите, к вот этим запахам еще раз перечислим. Значит, кофе с корицей, девчонки в курсе, почему по четвергам. Четверг рыбный день, это мы тоже знаем, про цветы уже сказали. А сейчас добавим еще приятного запаха бензина.
1: В 1895 году в США был выдан первый патент на автомобиль с бензиновым двигателем. Получил его Чарльз Дьюрия. Дьюрия и его брат Фрэнк занимались, на самом деле, производством велосипедов. Но была история, что в начале 90-х Чарльз поехал в Огайо на выставку, народного хозяйства, там изобретения, достижения и прочее, и увидел автомобиль Бенц.
0: И на тебе, вот Бенц такой себе.
1: Тот самый Бенц патент вагон.
0: И он застыл. Назывался. И он застыл, этот Чарли смешной.
1: Ходил вокруг. Да. Как знаешь, бывает в Формуле 1 постоянно кто-нибудь идет в панок соседней команды, так, а как кто вас тут стоит? Вот, в общем, там не возобранялось. Человек ходил вокруг и смотрел, как это сделано, как это. Никто же не думал, что он приедет к себе в гараж и займется копированием.
0: То есть погонял его, как в том американском фильме «Пшел ты!» Там такого не было, да? Не а было. Как его зовут? «Пшел ты!»
1: Все думали, что, ну, интересуется юноша, надо все рассказать, как это устроено, как это...
0: Может, купит.
1: В общем, закончилось тем, что после этого производство велосипедов было свернуто, ну и в погоне за мечтой братья начали разрабатывать автомобили. И вот в 1983-м у них все получилось. Их повозка с мотором представляла собой подержанную, запряженную лошадьми коляску.
0: Вопрос, где деньги, Зин?
1: Это стоило всего лишь $70. Они купили коляску за $70, а остальное все по кусочкам там собирали в соседних лавках. Ну, потому что это реально был одноцилиндровый двигатель, который они собрали своими руками.
0: Вопрос. Бывает одноцилиндровый, а бывает одноразовый. Это не стало одноразовым. Это где-то применили они, хочется спросить.
1: Они на этой машине участвовали. То есть Чарльз, на самом деле, был Чарльз за рулем. Они поехали на... если я не ошибаюсь, в Чикаго гонка происходила, и выиграли эту гонку, потому что все остальные, кто
0: не принимал
1: участие в гонке, были не автомобилями, они были в лучшем случае какими-то там транспортными средствами, но не такими шикарными на там четырех колесах, четыре лошадиных силы, и сидит человек, жмет на педаль.
0: А кто-то, понимаешь, на лошадке приехал, кто-то, понимаешь, теща у него прекрасно велосипеды
1: торгает. Я думаю, что лошадка в такой гонке могла бы обойти вот эту телегу, которой лошадей вытащили.
0: Запрещено применение допинга и лошадей.
1: Да, без живой силы. Но самое интересное заключалось в том, что тут же к братьям начали подходить люди и говорили, а можно мне такую? И они умудрились сделать в ближайшие пару лет целых 13 автомобилей. С этого начался американский автопром. В общем, как бы Дьюрия считаются отцами этих американской автомобильной промышленности. А автомобиль 896 года...
0: Тот самый
1: стоит до сих пор в музее Генри Форда.
0: Будете у нас на Колыме, хотел сказать, нет, лучше вы к нам туда, в музей Генри Форда, где помнят, кто такие братья Дьюрия, отцы американской автомобильной промышленности. Аплодируем, цветы в студию, хочется сказать. Насчет цветов, которые в студию не только на ваше рабочее или там не на другое место, все это доставка организована, flowershop.lv вместе с нами, самая большая и удобная цветочная база в Риге на Краста 91.
1: Обратите внимание. Можно заказать доставку. И когда вы покупаете самостоятельный букет, это тоже можно делать. Вы, собственно, персонально его вручаете. Если вы пользуетесь доставкой, то персонально вы можете вручить одному человеку, а вот по почте можете отправить сразу, одновременно, несколько.
0: Сказал слово «почта», а не сейчас, что ты на нечто... Письма.
1: Не по почте, ну, с курьером.
0: Курьеры есть там, у Flower Shop на Краста 91. К этому добавим, что там бесплатная парковка для того, чтобы было время оценить все это великолепие и возможности flowershop.lv. Номер телефона 28 49 33 89.
2: Партнер шоу «Шизгара» flowershop.lv. Огромный выбор роз, свежих букетов и растений с доставкой прямо к вашей двери.

0: Радио Рокс. Реклама.
1: Нет времени искать идеальный букет? Просто заходите на flowershop.lv или приезжайте на Красто 91. Огромный выбор цветов по мелкооптовым ценам напрямую от лучших мировых производителей. Выбирайте готовый букет, свежие цветы от садовника или персональная композиция под ваш вкус. Профессиональные флористы и четкая логистика, и ваши цветы приезжают свежими, красивыми и вовремя. Доставка по Риге, Рижскому району и Юрмале в день и час, которые вы выбираете. flowershop.lv. Быстро, удобно, роскошно. Красто 91. Мы ждем вас.
2: Best Show Events представляет. 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Вера Прежнего.
3: Я знаю пароль.
2: Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы Viagra.
3: А я простила.
2: Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Билеты в кассах Билетсервис.
0: Радио Рокс. Твое настоящее.

0: Адрижским заливом 8 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее. Радио «Рокс». Новости.
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Латвия стала мировым лидером по использованию мобильного интернета. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: В 2025 году Латвия заняла первое место в мире по объему мобильного интернет-трафика на одну сим-карту. В среднем жители страны использовали 56,5 гигабайта мобильных данных в месяц. На втором месте расположилась Саудовская Аравия с показателем 48,5 гигабайта. Третью строчку заняла Финляндия 47,4. Далее следует Эстония 42,2. Тайвань 37,4. И Литва 35,1 гигабайта. Эксперты отмечают, что страны Балтии и Северной Европы уже несколько лет остаются среди мировых лидеров по потреблению мобильного интернета. Этому способствует развитая цифровая инфраструктура, высокая доступность безлимитных тарифов и широкое покрытие сетей 4G и 5G. Показатель Латвии заметно превышает уровень потребления мобильного интернета во многих европейских странах. Одной из причин аналитики называют изменение пользовательских привычек. Все больше людей смотрят видео, используют стриминговые сервисы, социальные сети, облачные приложения именно через мобильный интернет. Рост потребления мобильных данных продолжается и в соседних странах. По сравнению с 2024 годом мобильный интернет-трафик в Латвии вырос на 19%, в Литве на 22%, в Эстонии на 12%. Для обычного пользователя цифра в 56,5 гигабайта может выглядеть абстрактной, однако такой объем данных позволяет активно использовать мобильный интернет в течение всего месяца, смотреть видео на стриминговых платформах, пользоваться социальными сетями, совершать видеозвонки, слушать музыку, работать с облачными сервисами. Специалисты отмечают, что мобильный интернет постепенно становится основной формой доступа к сети для многих пользователей, особенно среди молодежи. Во многих случаях смартфон уже заменяет домашний интернет для просмотра видео, общения и работы с онлайн-сервисами.
2: Про Ригу.
1: Рижская дума в среду постановила благоустроить территории, обновив детские площадки в 8 дошкольных образовательных учреждениях. Как сообщили в отделе внешней коммуникации Рижской думы, детские площадки будут обновлены в Рижском 182-м и 255-м дошкольном образовательном учреждении, в детском саду Лепеня, в 244-м, 220-м, 197-м и 41-м детском садах, а также в образовательном учреждении Саулстарыни. Стоимость работ составляет до 2 миллионов 790 тысяч евро, включая расходы на строительный надзор. Проекту будет обеспечено софинансирование в размере до 418 500 евро из бюджета Рижского самоуправления. 2 миллиона 400 тысяч составит кредит.
2: Про погоду.
1: В Латвии объявлено оранжевое предупреждение из-за надвигающейся бури. Оно будет в силе с 12 до 16 часов. В центральных и восточных районах Латвии, в основном в Земгале, Видземе, Латгале, а также в Риге, ожидаются грозы с очень сильными ливнями, резкими порывами ветра до 20-24 метров в секунду. Местами возможен крупный град. Сегодня в Латвии во многих районах пройдут сильные дожди. Температура воздуха от плюс 11 плюс 13 в Курземе до 26 градусов тепла на юго-востоке Латгале. В Риге облачно и дождливо во второй половине дня и вечером возможны интенсивные грозы. Столбики термометров будут колебаться в районе плюс 15 градусов. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
3: Когда один день похож на другой, когда не радуют ни дата в календаре, ни отражение в зеркале, включай «Радио Рокс» и наступит Шизгара. Стас Флоренцев и Алексей Титов сделают ваше утро ярче. Утреннее шоу «Шизгара» на «Радио Рокс». По будням с 7 до 10 утра.
0: Партнер шоу «Шизгара» – flowershop.lv. Огромный выбор роз, свежих букетов и растений с доставкой прямо к вашей двери.
4: Услыхали про оранжевое предупреждение, и сразу помнишь, как в песне «Оранжевое небо», «Оранжевый верблюд» и сразу герой этого Мимино.
5: Ты в зоопарке был? Верблюд видел? Кто верблюд? Я верблюд.
6: Оранжевое настроение забыли еще, и все вот эти дела, где оранжевый свет, цвет связан с чем-то таким, ну, апельсиново-бодрым.
4: Или морковкой. Поэтому морковки мы не боимся, поглощаем ее смело, и давайте вместе с нами по эфиру, частота 88.6, никуда не уходим, а на часах уже 8.5 минут.
6: И пусть непогода вас не пугает.

0: Что-то важное. У нас тут неважного вообще не бывает. Важно, что мы когда-то встретились. Во-первых, мы с Алексеем. Привет, я Стас Флоренцев.
1: Да, я Алексей Титов.
0: Потом мы встретились с Радио Роксом. Радио Рокс приоткрыл нам вот частоту 88,6. И все, мы уже с вами дружим. Не первое утро, не первый месяц. Как хорошо, что вы у нас есть.
1: А знаете, когда вот с самого утра вам говорят о том, что сегодня будет там какое-то предупреждение, непогода, я уверяю, вот так вот перестраивается организм, сразу вот восприятие этого дня будет связано исключительно с ожиданием этой самой бури. Что-то надо предпринять, значит, что-то надо надеть, что-то нужно сделать с автомобилем, чтобы он был припаркован не под старым тополем, но, и
0: а под новым
1: далее.
0: Дубом?
1: Посмотрел я, знаешь, радар, и получается, что где-то в районе 15 действительно будет буря, но такое ощущение, что надо быть оптимистом и считать, что Риге, по крайней мере, достанется не так сильно.
0: Меньше всех.
1: Как Юрмале. А вот там обратите внимание, если собираетесь туда.
0: А откуда вот такое колдовство к нам движется?
1: А такое колдовство в данный момент, судя по радару, находится вообще в районе Варшавы. Нет. Можно посмотреть польские новости, конечно, сейчас и узнать, что там происходит, и на самом деле, серьезная ли это буря.
0: Вообще, вот умеют поляки, вот чьи там впереди планеты всей. Пожалуйста, откуда идет чай в Европу? Из Польши, понятно, хербата польска. Откуда идет ураган? Ну, все из Польши, понятное дело.
1: Парфюмерия.
0: Все оттуда это.
1: Колготки.
0: Слушайте, ну давайте мы про эти праздники поговорим, они не всегда у нас из Польши пришли. У нас есть и...
1: Подожди, нам сначала надо сказать, что это 11 июня, четверг, и осталось совсем немного
0: времени. Вот именно этого и хотел сказать.
1: Так ты под праздником имеешь опять чемпионат мира по футболу.
0: Да, вот то, что заокеанские такие, то остается. Смотрите, завтра старт чемпионата мира по футболу. Потом у нас праздник Лига, который совсем не польский, а наш родной, и поэтому там до него 13 дней остается. День моря. Да, как бы поляки тоже имеют выход к этому морю. Поздравляем их, ну, в первую очередь себя. До этого праздника у нас 31 день. Ну, а что касательно астрологического прогноза, там у нас, по-моему, тоже люди, которые один рижанин, второй космополит, а третий вообще поварец.
1: 26-й лунный день сегодня. Эти все...
0: Сборная мира.
1: Сборная мира говорит, что он несчастливый. Мы в это не то, что верим, не верим, а мы внимаем этому. Болезни опасны, потому здесь вы уже немедлите нам и проверьтесь, или обратите внимание на свое здоровье, самочувствие. Лучше не заболеть.
0: Слушай, а если вот ты, допустим, сейчас трактуешь вот эту информацию астрологического характера, которую три заслуженных астролога там приготовили, и к этому присовокупляешь еще предупреждение об оранжевом предупреждении со всеми опциями, о которых ты уже чуть высказал.
1: Ну и получается, что не должно вон и день ничего начинать, одни потери и ущерб.
0: Ёлы
1: Особенно,
0: палы.
1: Если это как будет в огороде и под открытым небом. Это один из дней, в который люди ругаются, напрасно суетятся, тратят много энергии на болтовню.
0: Куда ты без зонтика? И пошло. А тут оранжевое предупреждение.
1: Да, ну и в связи с этим делаем вывод. Это день воздержания и поста, и хотя воздержание не так обязательно, как пост, но это уже добавляет глоба. Здесь всегда интересно. Знаешь, день воздержания и поста. Ну, хотя можно не воздерживать, но вот мясо лучше не есть.
0: Человек на посту стоит, он, конечно, от всего воздерживается. Он при исполнении.
1: Вообще день призывает к трезвой оценке действительности, снятию всех и всяческих масок. Получается, что день такой, хоть и не очень счастливый, но смелый.
0: Окей, слушай, а маски снимают, когда карнавал заканчивается. Карнавал, да, это все-таки что-то праздничное, верим в какой-то, не знаю, там, повод, который заставит вас, например, приобрести букет для кого-то очень важного для вас. Шизгарта выходит при поддержке flowershop.lv. И где же, хочется спросить, идеальный букет, который поджидает вас? Где? На Красте 91. Там находится самая большая в Риге цветочная база. Да, в принципе, что рассказывать? Вы сами прекрасно знаете, куда народ, если что, за цветами отправляется.
1: Смотрите, три компонента. Огромный выбор свежих цветов прямо от садовника и по очень хорошим ценам. Готовые букеты и флористы, которые не продаются, но с удовольствием помогут вам собрать уникальный букет и именно по вашим каким-то пожеланиям, учитывая ваши цели и того, кому вы его подарите.
0: И смотрите, как интересно. Вот для того, чтобы там не торопиться, как обычно бывает, приезжаешь, парковку где-то ищешь, пока суетишься, там все время тикает. Там бесплатная парковка, там на Краста 91. Удобный подъезд с любой точки Риги. И вот та самая доставка по Риге, Рижскому району и Юрмале. Вся информация о ассортименте и возможности flowershop.lv. Просто приезжаем на Краста 91, просто звоним 28-49-33-89.
2: Партнер шоу «Шизгара» flowershop.lv.

0: Цифры дня уже разобраны. Главное не потерять всякие эти составные. Чтобы потом этот пазл сложить, нам еще через часик нужно будет представить сегодняшние сутки. Напомним о себе, это Шизгара, Радио Рокс из Риги. Меня зовут Стас Флоренцев.
1: Меня зовут Алексей Титов. Посмотрим давайте на те поводы, которые мы сегодня можем отметить, чтобы этот четверг был не просто там день корицы рыбной и какой-то там, ну, да, ожидаемой бури.
0: Палитра запахов-то какова? Там флауэршоп, это значит хорошие цветы, корица, это значит в кофе девушки добавляют.
1: А ну, почему девушки только добавляют в кофе?
0: Девушка подходит и говорит, надо пить. Почему? Ну, потому что мне сказали. Я в Инстаграме почитала, потому что там все девочки говорят, что нужно пить кофе корицы.
1: Но хочется же докопаться до истины. Почему именно в четверг?
0: Ну, не знаю. Ну, им так хочется. Ну, проще, знаешь, согласиться, чтобы я жить хочу там еще. Там. Ну, давайте. Давайте.
1: Ну, а решим, что это традиция.
0: Да, конечно, да-да-да. Троянского коня внесли в этот день много лет назад. И потом еще вот кофе с корицей. Сразу после кого? Уничтожили там город, страну и все такое прочее. Ну, давай кофе с корицей побьем.
1: А с другой стороны, извини, я пожалуйста. Все о своем. А рыбный этот день почему? В четверг тоже как его можно докапываться долго и так и не докопаться.
0: Микояну вопросы. А Микояна кто внук? Стас Намин. Будешь спорить с Стасом Наминым?
1: Со Стасом Наминым?
0: Ну, нафиг нужно, знаешь, там, он же барабанщик там, дыщ по этому, говорит. Дедушка сказал, колбасу ешь, ешь, да. Четверг бабушка говорила, там, рыбный день, большая страна так питалась.
1: Ну, ладно, давайте обратим внимание на праздники и всякие поводы. Сегодня Всемирный день ягуара.
0: Я не ем ягуара.
1: Да никто не ест ягуара, на самом деле страшное животное, потому что в отличие от всех остальных кошачьих, вот этих крупных, он умеет и по деревьям, и плавать. Хорошо, поэтому от него сложно удирать. Там какого-нибудь леопарда можно в воду, и он за тобой не поплывет. А от ягуара местные говорили народы, так просто не удрать.
0: А знаешь, когда народ вот не так искушен в биологии, как ты, например, и они говорят, слушай, напомни, ягуар и гепард чем отличаются? А ты говоришь, гепард, у которого башка совсем маленькая, ну такой на спор заточенный, который ему сказали, беги, Форест, беги. Он так, а ягуар он такой... Скотинка-то хитренькая. Он так это действительно, как ты правильно говоришь, и там
1: я тебе скажу, здесь на самом деле дело не в биологии, а здесь дело в Аркадии Фридлом.
0: Фридланде.
1: Фридланде, да, да, наверное, да. И белый ягуар, вождь Араваков, все знания оттуда. Да, и ягуар – это тот самый зверь, который был тотемным и вообще главным, верховным у огромного количества племен, которые населяют Латинскую Америку, начиная от Мексики и заканчивая огненной землей. И, наверное, это именно они решили, что 11 июня – Всемирный день ягуара.
0: А сейчас человек, какой-нибудь чувак, который развал сделает сейчас какому-нибудь автомобилю с таким брендом, говорит, а я на этом нормально зарабатываю. Тоже плюсы. Все в дом, все в дом. Давайте посмотрим на небо. Во-первых, у нас день прибавляется. И, значит, вот эти ночи белые к нам идут. Увидеть какую-то звезду в такое время, ну, довольно проблематично, особенно если это новая звезда. Мы уже говорили с Алексеем, мы из тех балаболов, которые вот дал вот Бог нам родственничков или там зарплату, и вот приобрели мы в разные годы. Тебе подарили или сам купил этот телескоп-то?
1: Он даже не мой.
0: О, еще, видишь, друзей хорошо, когда есть. Смотри, у нас у каждого есть телескоп. Это я не про вас, приличные люди, которые сейчас просто нас слушают. И мы как-то вот с Лехой исповедовались, говорит, а ты когда свой последний раз смотрел? И я понимаю, что это не месяцы я уже туда не заглядывал, а годы. Ладно, у тебя отмазка там, у тебя этот, у треноги одна нога сломалась. Вот, а у меня-то вот как бы и не смотрим мы вот в этот самый телескоп, и противно.
1: Тебе
0: вот.
1: Надо себе пообещать.
0: Обещаю.
1: Наметить какой-нибудь день в августе, и когда ночи будут потемнее, обязательно посмотреть на небо, а потом тут нам в Шизгаре отчитаться.
0: Promise
1: что
0: myself.
1: Увидел, на что смотрел, а может быть просто не валять дурака, а посмотреть на Луну.
0: Okay.
1: Она большая, да, на нее просто навестись, там как
0: это
1: бы явно что-нибудь увидишь.
0: Понимаешь, я раньше вот когда вот только вот родственники мне подарили после там, а что тебе подарить? А что тебе подарить? Да, вот телескоп подарить, а если серьезно. И вот когда подарили, я, конечно, смотрел на Луну, поскольку она предсказуема, ну, условно, ты знаешь, где ее искать, потому что ты всегда можешь посмотреть на карту, ну, как бы сейчас это просто делается. И ты понимаешь, что смотришь, и ничего не меняется, так как она все время к нам одной стороной, но я, знаешь, такой с закрытыми глазами мог нарисовать, вот здесь у нас вот это, вот здесь вот это, конечно, чуть уже, чуть шире, Но как бы... И вот я соскучился, наверное, по этой картинке уже.
1: Значит, этот день, день поиска новой звезды, придумал непонятно кто. Скорее всего, он неофициальный, потому что 11 июня нет смысла искать новые звезды. А может быть, в этом как раз и есть ирония, что где-нибудь темной ночью любой дурак найдет новую звезду. А вот ты попробуй в светлый день, когда никакие звезды... в принципе, не видны, даже в 2 часа ночи. Попробуй настроиться так, чтобы что-то там обнаружить.
0: Вот, да-да-да, дай мужика такого включи. И еще давай один повод. Международный день игры. Вот с инициативой учреждения именно этой даты выступил когда-то за министр иностранных дел Вьетнама До Хун Вент, который отметил важную роль игры в обеспечении развития, здоровья, счастья детей. Он подчеркнул, что доступность игр, игрушек, спортивных, игровых площадок, настолок, в конце концов, должна быть у каждого ребенка. Осуществление такой реальности зависит только от нас, от взрослых. Мы когда вчера отмечали Всемирный день авторучки. Кстати, сегодня, когда я буду рассказывать про новости спорта, там так. Есть одна новость, которая как раз она имеет отношение ко вчерашнему Всемирному дню этой самой авторучки. Поэтому спасибо магазинам «Женева», которые поддерживают наше желание рассказывать необычным способом, а не только о спорте, как о достижениях, о цифрах и все такое. У нас там действительно люди, даже которые не искушенные в вопросах спорта, получают кайф от того, как мы с тобой это делаем. Так вот, по поводу ручек. Помнишь, я тебе говорил, что есть страны, в которых, во всяком случае, 70-е и 80-е годы статусность чиновника определялась количеством авторучек, которые у него торчали из кармана. Я думаю, что при значимости вот этого До Хун Вента, ну, у него, штук 5, наверное, должно было.
1: Слушай, я думаю, что на самом деле они уже давно ушли от этой традиции, потому что это все-таки сродни тому, знаешь, там сколько у тебя бусинок в ожерелье, или сколько там драгоценных булавок на галстуке. Наверное, вьетнамцы сейчас так же, как и все, щеголяют какими-нибудь швейцарскими часами, и статус твой определяется так.
0: Абсолютно с тобой согласен.
1: Вытянул руку, а там все заметили какую-нибудь... ну, достойный бренд, и все решили, молодец. Непонятно, почему именно вьетнамцам пришла в голову идея о том, что надо позволять детям играть и делать их детство счастливыми. Почему вот все остальные, там, вон, выступая изо дня в день, как-то не обратили внимания на детские игры, на эти площадки спортивные, на доступность игр и счастливого детства для каждого буквально человечка.
0: Ну, потому что, знаешь, как наивно думают, что, живя вот именно в этой географии, мы какие-то богом, там, не знаю, там помазаны, и мы такие эксклюзивные-эксклюзивные, а про вот эти страны, которые далеко, мы с позиции вот того 100-летнего, там, 50-летнего менталитета думаем, что это где-то там все на уровне, там, как ты говорил, бусинку подарили, и человек уже доволен. А люди, которые там бывали последние годы, говорят, ой, как там все меняется. А
1: ой,
0: вот
1: эти... как нам до них далеко.
0: Да. Как я говорю, с тем же Краковым, вот сейчас перепрыгнул. Краков 30 лет назад был в половину по населению меньше, чем мы. И туристов, которые вот в Краков, а похожие же и центры города, и все такое прочее, и погодные условия. И посмотри, во что сейчас, как там все клевенько так подзаточено, приезжай, нарядник. Вот, поэтому, думая, что вьетнамец, он...
1: Ручки собирает в карманах, да. И показывает их, да, мы ошибаемся,
0: и слоника,
1: да.
0: Рисует это.
1: Надо посмотреть население Вьетнама, оно, я уверен, не сокращается совсем.
0: А для того, чтобы оно еще и увеличилось, конечно, нужны те самые игрушки. Наиграемся сегодня еще в 8:23 минуты.
2: Шизгара. Здесь начинается нормальный день.
1: Да, пока не забыли, у нас после этой песни «Автомонитор». У вас есть возможность, если что-то заметили, нам это сообщить. 22-99-49-49. Наш WhatsApp, один монитор сейчас и еще один ближе к концу часа.

0: Автомонитор на Радио Рокс.
1: Итак, четверг, 11 июня, многие уже в пути, кто-то выехал на работу, кто-то движется по работе, как, например, такси, доставка или общественный транспорт, или направился куда-то по своим делам. Но всех мы должны предупредить, по прогнозу ожидается дождливый, даже ненастный день, хотя, казалось бы, сейчас ничто не предвещает. В восточных и центральных районах, в том числе в столице, объявлено оранжевое предупреждение. Ожидаются сильные ливни, резкие порывы ветра до 24 метров в секунду, и град. Дожди ожидаются после 9 часов, а наиболее опасный период с полудня до 6 вечера. Если непогода угрожает людям, коммуникациям или движению общественного транспорта, звоним по номеру 112. Про опасное место или упавшее дерево расскажем по номеру 1201. Также можно обратиться в муниципальную полицию по телефонам 110 или 112. Но все это нас ждет в ближайшем обозримом, а в данный момент на дорогах утренней или летней

0: Трафик от 3 до 4 баллов, дороги загружены на 38%, заторов немного, существенных всего 15. В тройке лидеров Карля Ульманя перед Вене Базгатовой в сторону центра, въезд в город со стороны Баускова шоссе А7 и улица Деглова. Как раз оттуда прислал сообщение Алексей Счастливчик, его мы послушаем в завершении выпуска. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин, я всем пожелаю удачного дня и безопасного движения.
1: Утречко доброе, дорожная информация. Деглова-Ницголас. Выгрызли асфальт опять. И выгрызли довольно глубоко, жестко. Машинки будут сильно снижать скорость, чтобы проехать перекресток. Так что пробочка на Деглова обеспечена. Всем удачи на дорогах.
2: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама.
3: Нет времени искать идеальный букет? Просто заходите на flowershop.lv или приезжайте на Красто 91. Огромный выбор цветов по мелко-оптовым ценам напрямую от лучших мировых производителей. Выбирайте готовый букет, свежие цветы от садовника или персональная композиция под ваш вкус. Профессиональные флористы и четкая логистика, и ваши цветы приезжают свежими, красивыми и вовремя. Доставка по Риге, Рижскому району и Юрмале в день и час, которые вы выбираете. Flowershop.lv. Быстро, удобно, роскошно. Красто 91. Мы ждем вас.
2: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии. Go. Goodyear.
4: Присоединяйся и ты к миссии доброты «Мэнес Аптеки». Покупай товары со знаком «Миссии доброты», и с каждой покупки мы пожертвуем 10 центов в Латвии с Бернуфондс, чтобы помочь детям с функциональными нарушениями. В рамках «Миссии доброты» 10 семей уже получили помощь при обретении средств передвижения для своих детей. Выбирай товары месяца со знаком «Миссии доброты» и помогай доброте переходить от сердца к сердцу. Узнай больше. «Мэнес Аптека ЛВ. Лапсердибас. Миссия». «Мэнес Аптека. Рецепт твоего здоровья».
2: Радио Рокс 88.6.

0: 8 часов и 32 уже минуты. Надо поздравить вас с днем рождения.
1: Потому что просто на сносях спели. Когда-то же это завершится, все должно быть. Так что если вы как раз порадовали своих родителей и акушеров, конечно, в первую очередь. Родители в первую очередь, но первый, кто вас принял, это те люди, которые встречали вас в родильном доме. Да. Итак, 11 июня, если это произошло, то поздравляем вас. Ну, а давайте посмотрим, кто в разные годы из знаковых людей появлялся на свет.
2: Партнер шоу «Шизгара» – flowershop.lv.
1: Кому несли тогда цветы? Сразу мамашкам. Рихард Штраус появился, немецкий композитор и дирижер. А еще Виссарион Белинский в этот день. Ну, уже в 1811 году власти относились к Виссариону

0: какой был скандальный по тому времени, как казалось.
1: Шарль Фабри родился сегодня, французский физик, изобретатель, один из первооткрывателей озонового слоя в атмосфере Земли.
0: Но сейчас бы в наше время посмотрел бы, что у нас творится, вот, вместе бы с теми, кто предсказывает. Вот, между прочим, все, что там происходит, я вам говорил, осторожнее, осторожнее, а вы тут такое натворили без меня.
1: Сегодня, знаете, вот что касается событий, то огромное количество каких-то изобретений и инноваций, которые были введены в строй 11 июня, а что касается тех, с кем вы в один день сегодня родились, если у вас день рождения, то это в основном деятели кино.
0: Ну, давайте смотрим. Кармина Коппола, американский композитор, дирижер, папа знаменитого кинорежиссера Фрэнсиса Форда Копполы. Я все время говорю, когда про Копполу сразу начинаешь про «Крестные отцы», там вспоминать эту «Апокалипсис сегодня». И вот я думал, чего мне не хватало в фильме, в сериале про то, как снимали «Крестного отца». Ага. Ну, вот в этом
1: папы.
0: Предложение. Да, папы, наверное, папы. Да. И папы и музыки.
1: На самом деле, Нина Рота, конечно, написал музыку «Крестному отцу».
0: Первому.
1: К первому. Да, а да, ко второму написал как раз папа Копполы, Кармина Коппола. Ну, Кармайн, как его звали в Америке.
0: Ну, главное, это карма, то, что сын-то все-таки снял тот самый фильм, который, сценарий которого, как выяснилось, конченый лудоман когда-то придумал. Но посмотрите, клево.
1: Да, значит, в 1937 году родился Робин Уоррен, а как ты сказал, что у нас деятели кино, и тут же пошли.
0: А я, ты знаешь, я хотел его какого-то медика взять туда засунуть, но давай. Да,
1: Робин Уоррен, австралийский патолог и ученый, лауреат Нобелевской премии по физиологии за работу по изучению влияния бактерии Helicobacter pylori на возникновение гастрита и язвы желудка и 12-перстной кишки. На самом деле, вот человек, который действительно сделал открытие, потому что долгое время считали, что там это из-за того, что неправильное питание, понятное дело, нервы, неправильное питание, но недооценивали роль этого хеликобактера.
0: Поэтому включайте голову, своевременно проводите вот анализ своего, не сами, конечно, там, чекап своего организма. Кстати, насчет включите голову. Помните, был Майн Рид, помним, был «Всадник без головы», поем. И кто был тот самый мустангер, который в кино, вот тот самый красавчик.
1: Мустангер.
0: Да-да-да. Олег Видов его играл. Советский, а потом американский актер. И он там и кинорежиссурой пытался заниматься, и продюсировал все это дело. Почему вспомнили о человеке, вот, о «Всаднике без головы»? Потому что Олег Видов родился в этот день.
1: В 1959 году в этот день родился Хью Лори. Актер, режиссер, известен прежде всего двумя работами. Первую называют как-то не по хронологии. Говорят, что это, конечно, тот самый «Доктор Хаус». И все забывают про Дживса и Вустера, где, в общем-то, и, собственно, кусочки Хьюи Лори, где он и получил вот ту самую популярность звездную.
0: Ну и людей, которые там прославились как спортсмены знаковые, вот в преддверии чемпионата мира по футболу Мана Менезеса, конечно, бразильский футбольный тренер, а на самом деле это его зовут Луи Антонио Венкер Менезес. А еще, конечно, человек, который, ну вот мы говорим все время там про каких-то неимоверных перегрузки, которые испытывают гонщики Формулы-1, и, конечно, мы вспоминаем.
1: Жан-Робер Ализи, французский автогонщик, пилот Формулы-1, родился тоже в этот день. Ну и список будет неполный, если мы не вспомним кого-нибудь бородатого и брутального, и им окажется барабанщик из группы ZZ Top Фрэнк Бёрн.
0: Вот кто должен был задать сегодня там вот этот ритм сегодняшнего утра. Итак, если ты родился в один день с Фрэнком Бёрном, барабанщиком группы ZZ Top, можешь даже не пытаться отпустить такую бороду, ты так прекрасный человек.
2: Шизгара. Расскажи всем друзьям и знакомым.

0: Сгара. Решим все, кроме погоды.
1: Реклама.
2: Товары в магазинах Fix Price почти даром? Да! Только сейчас намного снижены цены, чтобы вы смогли сэкономить еще больше. Питьевая вода Кеково Савоц 1,5 литра всего за 45 центов. Маринованная свекла Кок 500 грамм всего за 87 центов. Капсулы для посудомоечной машины Свелта 32 штуки всего за 3,99. Fix Price. На все низкая цена.
3: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на твоей стороне для комфорта пищеварения. В июне Смекта Гоу всего за полцены, а Линекс Комплекс со скидкой 40%. И еще полезные бактерии и пробиотики со скидками до 50%. Олвел Баларди за полцены и Лилбиотик со скидкой 30%. А также другие предложения. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
4: Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения. Минус 25% на все золотые украшения. И минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.
1: Радио Рокс. Погода.
5: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвию прибудет циклон, который, начиная с юга страны, принесет сильные дожди во многие районы. Также прогнозируются грозы, которые ожидаются во второй половине дня и вечером в центральной и восточной частях страны. Во время грозы возможны особенно сильные ливни, град и грозовые тучи. Преобладающий северо-восточный ветер будет слабым или умеренным, вечером переменным. В Курземе порывистый северный ветер. Температура воздуха от плюс 11 плюс 13 градусов в Курземе до 26 градусов тепла на юго-востоке Латгалы. В Риге облачно, ожидаются сильные дожди. Во второй половине дня и вечером возможны интенсивные грозы. Столбики термометров будут колебаться в районе плюс 15 градусов.
1: Радио Рокс 88,6 FM.

0: Некрасов и Алексей Титов. Шоу «Шизгара». По будням с 7 до 10 утра на Радио Рокс.
1: Партнер шоу «Шизгара» – flowershop.lv.
2: 8 часов 45 минут. Мы, знаете, вот вспоминали, на прошлой неделе мы отмечали День океанов. И нет-нет, и вспоминали про Жаков Кусто, конечно. А тут еще как-то вот пока песни звучали, что-то, знаете, как вот не подвели мы итоги Кубка Формулы-1, который в Монте-Карловский проходил. И,
3: так.
2: Ну, ты же сказал, что, говорит, ты все равно Антонелли, и как бы мне неинтересно. Ну да, как-то да. Не то, что...
3: Что касается Формулы-1, то мы к этому можем в спортивных новостях вернуться, но там все менее и менее интересно, кто
2: вот,
3: выиграл,
2: вот,
3: потому что 5 раз подряд выигрывает Антонелли, и это, конечно, немного интригу снижает, я бы так сказал.
2: И поэтому, чтобы градус так куда-то качнуть в сторону от Формулы-1, давайте там в Монако, помимо того, что там вообще пафосно красиво, ну, не столько красиво, сколько пафосно, скажем так, там еще есть музей океанографический, который как раз имени Кусто, и даже маленькая подводная желтая лодка, опять-таки, параллели с Битлами идут сразу, а это та самая лодка, на которой всего 2 человека, там можно было сидеть спинами друг к другу. Представляешь, вот мы с тобой face-to-face, а если вот посадить нас спинами, и вот эта клаустрофобия, не знаю, она бы пришла к нам третьей, это уже бы сразу. А Кусто вот не боялся и делал то, что творил.
3: Ну, собственно говоря, мы поэтому Кусто утаили, когда рассказывали вам о том, у кого сегодня день рождения, потому что решили, что Кусто будет у нас в изобретениях, потому что ну кто он? Он, с одной стороны, изобретатель, да, а с другой стороны вот этот романтик, который мечтал о море, мечтал о глубинах и в итоге не только свою мечту воплотил, но и всем остальным дорогу открыл.
2: И опять-таки, как ты правильно говорил, вот люди, которые понимают, что там вот в глубинах, если что-то есть неизведанное и то, к чему не каждый человек может не то что прикоснуться, разглядеть все это дело, это как раз находится там в глубине. Если не каждый может похвастаться такой желтой подводной лодкой, и Кусто, будучи человеком как бы щедрым на какой-то... Угощайтесь, я хочу, чтобы все увидели, как там интересно. И он как раз придумал нечто очень важное для изучения подводного мира.
3: Имеется в виду акваланг, конечно. Да? Понятное дело, что там были приборы и до Кусто. В принципе, они все были связаны с тем, что надо накачать давление куда-то в баллон, вместе с этим баллоном запрыгнуть в воду. Но то ли клапаны были не такие, как бы сказать, совершенные, да, то ли все-таки еще как бы технологическая мысль в конце 19-го, начале 20 века не зашла так далеко. Все это было неполноценно. Надо было всплывать, надо было эти баллоны открытого типа накачивать насосом с судна, которое было на поверхности.
2: Скажем,
3: было некомфортно.
2: Автономия была еще так себе.
3: Да, а у Кусто получилось. По счастливой случайности Кусто женился на дочери одного из владельцев крупнейшей французской корпорации по производству бытового газа. И в начале 40-х годов в КБ... этого самого Air Liquid, этой французской компании, разрабатывали клапан для того, чтобы заряжать газом автомобили. То есть идея того, что надо отказаться от бензина и дизеля и ездить на газу, была уже тогда, в 40-е годы. Ну, и, собственно говоря, Кусто там подружился с Ганьяном, одним из инженеров, Эмиль Ганьян, и говорит ему: слушай, ну зачем нам эти автомобили? Ведь этот же клапан можно использовать для того, чтобы накачивать газ в тот баллон, с которым потом можно занырнуть. И какое-то там бесконечное количество, а тогда любые полчаса были бесконечным количеством времени для того, кто опустился под воду. И мы сможем это сделать. Ганьян вписался, и они, ну, собственно говоря, вот на базе этого КБ сделали акваланг.
2: Причем время выбрали, ну, самое такое, как бы, с одной стороны, люди сказали, говорят, 43-й год, война идет, а с другой стороны, то, что они придумали, это, конечно, еще и в каких-то там военных технологиях, военно-морских, конечно, тоже имело прямое применение.
3: Да, но они в 43-м году сначала на реке Марда испытали вот этот самый акваланг, а потом в июле 43-го года уже Кусто погружался в море. Ну, собственно говоря, аквалангом... акваланг не был так популярен. Это был такой прибор для любителей. И настоящую известность слово акваланг получило лишь тогда, когда в 53-м году появилось в книге «Мир безмолвия» Жака Кусто, которую тогда прочитали, она была бестселлером, и люди решили, а я тоже хочу.
2: Ну, а, кстати, «В мир безмолвия» завоевал золотую пальмовую ветвь Каннского фестиваля, а потом ему еще и достался Оскар. Поэтому... Клево, когда вот мечты сбываются, и потом тебе рукоплещет, и приз вручают, и, может, даже цветы. Шизгара-то выходит при поддержке flowershop.lv на Краста-91. Самая большая, наверное, самая популярная в Риге цветочная база. Свежие цветы, готовые букеты, уникальные композиции от профессиональных флористов, которые могут созданы быть и по вашим самым смелым пожеланиям.
3: Ну и обратите внимание, доставка по Риге, Рижскому району и Юрмале, что облегчает сам факт того, что вы цветы доставите адресату. Можно не успеть самому, доставка всегда поможет, а можно не успеть всем, и доставка здесь тоже всегда поможет.
2: И все вам поможет бесплатная парковка там на Краста 91, flowershop.lv, вся информация и номер телефона 28 49 33 89.
1: Партнер шоу «Шизгара» flowershop.lv.

0: 95. Автомонитор на Радио Рокс.
1: Прежде чем продолжить разговор о трафике, небольшая история из жизни. Не далее, как вчера, сам стал жертвой неиспользованной информации автомонитора. Алексей Счастливчик еще днем напомнил об изменении движения на улице Лачприша в вечернее и ночное время. Вот это сообщение.
2: Дорожная информация. Улица Лачприша, там, где сейчас производится ремонт пешеходных переходов, это перекресток Абранес и Русыня, висит знак, предупреждающий, что сегодня и завтра ночью этот участок дороги будет перекрыт с 10 часов вечера до 6 утра. Всем удачи на дорогах.
1: Алексею спасибо за инфу, но вот теперь я его принял к сведению. Дело в том, что накануне вечером предстояло возвращаться домой по островному мосту, недолго думая, направился по Лачпляша. А это было сразу после 22 часов. Улица уже была перекрыта. Но кто-то пытался через Абранес пробраться, но решил не рисковать, развернулся, поехал под Зырнову. Но все это к тому, что даем мы полезную информацию, и надо лишь ею воспользоваться. А вернемся к текущей дорожной обстановке. С погодой пока все нормально, пасмурно и без осадков. Хотя, напомню, сегодня после обеда объявлено оранжевое предупреждение, ожидаются сильные ливни, порывистый ветер и град. Так вот, что касается трафика. 4 балла на мониторе, 16 заторов. Самое существенное затруднение на въезде в город со стороны Бауского шоссе А7, Карля-Ульманя-Гатвы в сторону центра, на участке Лелорбас-Калнцема, в другой части города на Густава-Земгала-Гатвы перед Бриибас со стороны Восточной магистрали и в районе перекрестка Круспилс и Гранита. Продолжаем движение только вперед, насколько позволяет дорожная обстановка. Меня зовут Владимир Тин. Пожелаю всем удачного дня и безопасного движения.
0: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама.
3: Нет времени искать идеальный букет? Просто заходите на flowershop.lv или приезжайте на Красто 91. Огромный выбор цветов по мелкооптовым ценам. Напрямую от лучших мировых производителей. Выбирайте готовый букет, свежие цветы от садовника или персональная композиция под ваш вкус. Профессиональные флористы и четкая логистика. И ваши цветы приезжают свежими, красивыми и вовремя. Доставка по Риге, Рижскому району и Юрмале в день и час, которые вы выбираете. Flowershop.lv. Быстро, удобно, роскошно. Красто 91. Мы ждем вас.
4: Все знают, что футбол – самый популярный вид спорта на планете. И почти все являются его знатоками. А что нужно, чтобы не опоздать к началу трансляции чемпионата мира по футболу? Точнейшие швейцарские часы. Почувствуйте себя чемпионами и примерьте швейцарские часы в магазинах «Женева» на Тербатес 9, в торговом центре «Акрополе Алфа», в новом магазине в торговом центре «Рига Плаза» и интернет-магазине «Женева.лв». И что кричим? Судью на мыло или... Олей, олей, олей!

0: Рижским заливом 9 часов. Радио Рокс. Твое настоящее. Радио Рокс. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. Еврокомиссия представила проект бюджета ЕС. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Европейская комиссия в среду представила проект бюджета ЕС на следующий год. Депутат Европейского парламента Нил Ушаков, как главный докладчик Европарламента по бюджету на 2027 год, возглавит переговоры по финансовому документу на следующий год. Ушаков считает, что предложение Еврокомиссии лучше, чем многие, возможно, ожидали, учитывая экономические и геополитические вызовы. Однако настоящие переговоры начинаются только сейчас. По его оценке, задачи Европарламента будет добиться того, чтобы бюджет ЕС давал больше людям, укреплял европейскую безопасность и обеспечивал более сильную поддержку странам-участницам и регионам на восточной границе ЕС. Он обращает внимание на то, что Европа не может укреплять свою безопасность, пренебрегая людьми и регионами, которые первыми сталкиваются с сегодняшними вызовами. По его мнению, необходима большая поддержка социальных программ, а также дополнительная поддержка странам и регионам, граничащим с Россией, Белоруссией, Украиной. Предложение Еврокомиссии увеличивает расходы на безопасность и оборону примерно на 9%, но часть новых расходов финансируется за счет перераспределения средств из существующих программ. По мнению Ушакова, если безопасность является приоритетом номер один для Европы, она должна быть обеспечена надлежащим финансированием. Первое обсуждение бюджета в Европарламенте и Совете ЕС состоится 16 июля.
2: Про Ригу.
1: Государственное бюро по контролю за строительством в среду обследовало мясной павильон Рижского центрального рынка из четверга, 11 июня. Его эксплуатация запрещена, сообщил председатель Рижской думы Виестор Скленбергс. Мэр Риги поручил исполнительному директору Риги срочно оценить ответственность руководства Ригаснами. Действовали ли они как ответственные хозяева и были ли своевременно выполнены требования, выдвинутые Государственным бюро по контролю за строительством. Также Клейнбергс предложил руководителю соответствующего комитета и ответственному за имущество вице-мэру Риги Эдварду Ратниексу разъяснить ситуацию рижанам. Клейнбергс обещает лично следить за тем, как решается ситуация и обеспечивается ли поддержка торговцам, чтобы они могли по возможности продолжать работу.
2: Про погоду.
1: В Латвии объявлено оранжевое предупреждение из-за надвигающейся бури. Оно будет в силе с 12 до 16 часов. В центральных и восточных районах Латвии, в основном в Земгале, Видземе, Латгале, а также в Риге, ожидаются грозы с очень сильными ливнями, резкими порывами ветра до 20-24 метров в секунду. Местами возможен крупный град. По мере развития ситуации информация о предупреждении может уточняться. За ней можно следить на сайте метеоцентра в разделе предупреждений. Информация об электробезопасности и действиях в случае перебоев с электроснабжением во время грозы опубликована на сайте предприятия Sadalis Tickles. Сегодня в Латвии во многих районах пройдут сильные дожди. Температура воздуха от плюс 11 плюс 13 в Курземе до 26 градусов тепла на юго-востоке Латгалы. В Риге облачно и дождливо во второй половине дня и вечером возможны интенсивные грозы. Столбики термометров будут колебаться в районе плюс 15 градусов. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: Когда утро превращается в испытание, будильник звучит как злодей и крепкий кофе не помогает проснуться, включай «Шизгару». Здесь энергия бьет ключом, краски яркие и жизнь снова полна оптимизма. Стас Флоренцев и Алексей Титов. Утреннее шоу «Шизгара» на Радио Рокс. Каждое буднее утро с 7 до 10. 88,6 FM или онлайн на Радио Рокс ЛВ. Партнер шоу «Шизгара» – flowershop.lv. Огромный выбор роз, свежих букетов и растений с доставкой прямо к вашей двери.
3: Смотрите, формула дня формируется прямо здесь, на частоте 88,6. Присоединяйтесь.
4: Да, а что касается предупреждений, не бойтесь, все будет нормально, если вы будете слушать Радио Рокс. Но, в конце концов, не сахарные, не растаете.
3: 9,4 минуты.

0: Вот, кстати, между прочим, пример одной из таких песен, которая будний день сделает похожим на выходной и как-то вправит настроение.
1: Осадочек остался, знаешь, от какой фразы? Вазы в твоей, там, этой, в них редко бывают цветы. Это ты еще в flowershop.lv просто вот не привык к ним. Тогда цветы будут каждый день.
0: Не привык к ценам, обрати внимание, потому что покупать каждый день цветы может иногда быть накладно, а с flowershop все гораздо проще.
1: Главное, всегда им свежак. Свежее настроение прибывает через частоту 88.6 FM. Это Радио Рокс. Из Риги вещаем. Программа называется «Шизгар». Меня зовут Стас Флоренцев.
0: Меня Алексей Титов. Сегодня у нас 11 июня 2026 года, четверг.
1: У нас важные даты вот впереди. Завтра стартует чемпионат мира по футболу. Учитывая то, что он стартует за океаном, стало быть, все основные новости уже будем с понедельника обсуждать. Спасибо за поддержку магазины «Женева» и суперточные швейцарские часы, которые вы приобретаете именно там. У нас впереди праздник «Лиго», когда вы сами скинете с себя все, включая часы, одежду и отправитесь купаться, может быть.
0: Я скажу, вот эти количество скинутого зависит от количества выпитого.
1: Или количество градусов, которые будут в тот момент на термометре. Ну, не знаем, что тогда вас будет поджидать. Скажем, что когда-то вот именно сегодня, 11 июня, было в 50-м году плюс 6,2 градуса. Ну, а самым тепленьким этот день оказался в 2019 году. Ну, а что было потом, после 2019 года, и вспоминать не хочется.
0: А значит, 26-й лунный день сегодня. Астрологи говорят, он не очень хороший, болезнь опасны, поэтому следите за здоровьем. Лучше ничего не начинать, потому что какие-то проекты могут принести потери и ущерб. Это один из дней, в который люди ругаются и напрасно суетятся, поэтому сегодня надо от этого воздержаться и тратить энергию на что-нибудь более полезное, нежели простую болтовню. Это не мы придумали, это астрологи говорят. Значит, это день воздержания и поста, хотя воздержание не так обязательно, как пост. И еще, самое интересное, надо стремиться к познанию жизни. Но как будто кто-то что-то другое делает в течение каждого дня своей этой жизни.
1: И как будто вам кто-то мешает. Иди познавай, не знаю, зонтик возьми сегодня там, чтобы познавать уже точно, без не промокнуть.
0: Чтобы да, при этом. При этом провокационно астрологи советуют присмотреться к самым худшим чертам тех, кто вас окружает. В лучшем случае вы ничего не найдете или пройдете мимо, а в худшем случае вы трезво оцените действительность и снимете маску, может быть, с кого-нибудь, а может быть, с себя.
1: И пометочки такие себе. Знаешь, когда вот любая карточка в твоем телефоне, там еще есть заметки. И я очень редко там...
0: Жаден.
1: Вот, это жадина, допустим, там, да. А этому этот лук жрет, а потом со мной общается все время. Ну и такие прочие, такие чисто милые такие ремарки по отношению к близким к вам людям. Так, да. Все?
0: Ну, пожалуй, да, можно добавить про цветы.
1: Потому что, знаешь, я-то сказал про луком пахнет. Давайте пускай пахнет цветами в вашем помещении. Шизгар-то выходит при поддержке flowershop.lv. Где же находится ваш идеальный букет? Да, он ждет вас уже давно. На супер-пупер популярной цветочной базе, которая в Риге находится на Краста 91, а вот в интернете все ее знают как flowershop.lv.
0: Ну, а что касается идеального букета, то меня вот не оставляет мысль, что самое интересное, это, конечно, обратиться к флористу и сделать букет по его совету, который не только состоит из определенных там видов, сортов, цветов, но еще и обладает, несет какой-то смысл. Потому что, во-первых, разным людям разного пола и возраста нужно дарить разные цветы, а во-вторых, можно их так скомпоновать, что будет не только эстетично красиво, но и содержать какое-нибудь послание, которое потом можно будет с удовольствием расшифровать.
1: Тонкий намек, понял, мол, приду. Ну и просто помню о том, что свежие цветы должны быть свежими, потому что букет купить можно где угодно, а вот сколько он пробудет и какой после этого осадок будет у человека, которому вы все это дело вручили, это еще под вопросом.
0: Больше информации на сайте flowershop.lv или можно позвонить по телефону 28 49 33 89.
2: Партнер шоу «Шизгара» flowershop.lv. Радио Рокс. Твое настоящее.

0: Слушай, в связи с тем, что предупреждение о порывах ветра, кому вы кричали «до свидания», она с зонтиком улетала потом. Мэри Поппинс, до свидания. Здравствуй, новый день, 11 июня. Мы сегодня представим вам список праздников сегодняшнего дня. Понятное дело, что у нас впереди, особенно у многих, только стартует начало трудового дня. У некоторых чуть раньше, чем у нас начался, а у нас-то с 7 утра мы уже здесь. С добрым утром, с добрым утром.
1: Нет, ну праздник это не обязательно, знаешь, все бросать работу и идти отмечать, используя какие-то там горячительные напитки и так далее. Праздник это вот состояние души. Я сегодня как кто пришел на работу? Я сегодня пришел на работу как человек, который знает, что сегодня Всемирный день ягуара.
0: Например, да-да-да, или так, или там ролевые игры пошли уже с утра пораньше. Ну или там человек, который там обладатель автомобиля с символикой подобной, или просто напросто человек, у которого там лосины, в конце концов, леопардовые.
1: Отличная идея.
0: Да, они леопардовые, они сегодня ягуар.
1: Зуб на шее. А что это у вас зуб на шее висит, болтается? А я, знаете, помню, что сегодня день ягуара.
0: Слушай, а с другой стороны, смотри ведь. Тарант-тарант-тарант-тарант-тарант-тарант.
1: Пантера.
0: А она же тоже.
1: А ягуар, если я не ошибаюсь, тоже относится к роду пантер.
0: Так вот.
1: Как и все.
0: Поэтому, если кто-то сегодня не лосины не леопардовые, а вот эти, ну, не ягуаровские, а розовые, как пантер. А что ты в розовых сегодня лосинах? Там день ягуара, ёлы-палы.
1: Да, да. Но все-таки нет. Давайте отделять ягуара от всех остальных больших кошек.
0: Давай.
1: Потому что у нас еще будет день льва, день леопарда, день черной пантеры. И, кстати, я думаю, что день розовой пантеры тоже в течение года празднуется несколько раз.
0: Слушай, у нас тут был недавно там мероприятие, не в этой стране, и там гример была девушка. Она заходит и говорит: «Енина». Я Нина, и у меня приятель, которого тоже гримировали перед тем, как вот он говорит, а я Алексей, Нина, вы не можете говорить, нет, я Нина, это имя, она представилась просто, и ты говоришь, я Гуар, ты Гуар, окей.
1: Да, она приходит, это Гуар.
0: Я Гуар, я Стасик, это окей.
1: Международный день игры сегодня, если вы думаете, что это настольные игры и прочие развлечения, нет, это на самом деле вьетнамский замминистра подумал о самом главном, замминистр иностранных дел Вьетнама он отметил на одном из заседаний ООН важную роль возможности детей играть в игры на спортплощадках, на всевозможных игровых площадках. Думаю, что он, конечно, продвигал идею, что по всему Вьетнаму надо настроить детских площадок, которых там было либо мало, либо их надо было как-то обновить. Но, тем не менее, детям от этого только лучше. Ну и заработали себе люди на детских площадках.
0: Ничего, что у него зять как раз игрушками занимается, там, не знаю, там...
1: Ты
0: первый начал придумывать. Там,
1: вдруг человек был хороший и думал о счастье детей.
0: Думал, тоже считал вот его там тропой Хошимина, ходит там со внуками своими, а ты его сразу, а он там типа за собой шлейф такой.
1: Да, но тем не менее, значит, вьетнамские дети, я надеюсь, после этой инициативы стали чуть-чуть счастливее. И нам тоже надо бы эту идею не то чтобы перенять, но если будет больше детских площадок и больше возможностей детям вот реализовывать свои какие-то...
0: Может, подвигнет кого-то, да?
1: Желание, будет хорошо.
0: На демографический какой-то бум. А что вы детей не заводите? А у нас площадки нет, например. Пожалуйста, все условия.
1: Именно так.
0: Слушайте, давайте еще отметим, что сегодня день неукротимой страсти. Ну, а это люди, которые не просто, понятно, страсть это там «помоги мне», это тоже страсть, по сути дела. Там страсть это какая-то... Человек, который придумал сценарий для фильма «Крестный отец», он же лудоман был, у него тоже страсть, но она пагубная была страсть. Ну, кто-то использовал, я имею в виду Копполу, для того, чтобы потом этот фильм сделать шедеврально. А есть еще вот те самые страсти, которые так, ну, управляемые, что ли, то, что приводит к коллекционеру, к человеческим хобби.
1: О, я с вами здесь поспорю.
0: Давай.
1: Знаете, нет управляемых страстей. Страсть, она на то и страсть, что она совершенно неуправляемая. И сегодня, 11 июня, речь не идет о любовной страсти, которая, само собой, разумеется, неуправляемая, а идет именно речь о том, что человек вдруг начинает увлекаться чем-то, забывает о всем остальном и только сидит и, например...
0: Или стоит, или пляшет,
1: да. Но можно классифицировать. Смотри, во-первых, бывают коллекционирование. Страсть страшная. Ну, то есть там марки, значки. Я подумал о том, что это уже ушедшая натура, да?
0: А когда...
1: Никто не собирает ни марки, ни значки, ни самолетики, ни кораблики.
0: Сейчас. Или семейная пара, которая, ну, лет 10 назад представить эту пару посетителями какого фитнес-центра. Это было просто нереально. А теперь, когда у них 9 тренировок в неделю...
1: Появилась
0: тара-ра-ра-ра-ра.
1: Только об этом и думает, только это и читает, как бы, и так далее. Что еще может быть? А может быть, садоводство страстью.
0: Извини, что?
1: Садоводство.
0: Местом свиноводство.
1: Свиноводство тоже может быть страстью, просто, наверное, встречается это в меньшем количестве, ну,
0: если все
1: у меньшего количества людей.
0: Ты все бы начали. Я поедатель, а я активный там соловет,
1: для например. Реализации страсти нужны условия. Вот для реализации страсти выращивать там петуни всевозможные, да, достаточно горшков, которые ты купил в каком-нибудь известном магазине, расставил по подоконнику и выращивай себе свою петунию.
0: А
1: свиноводство это более серьезная страсть.
0: Или там пираньи, допустим, человек решил поразводить в большом... А куда вы их деваете, знаешь, потом?
1: Аквариумы сколько стоят такие для пираньи большие? Ну,
0: знаю
1: ли я. И, разумеется, самые хорошие, самые полезные страсти это какие-нибудь связанные со спортом. Да, это вот то, что в джим пошли, начали танцевать, купили себе кайт, в конце концов, начали там летать на кайте.
0: Это, знаешь, или такая вот история, когда вот я с ребятами, которые вот в разных видах спорта себя ищут, говорят о том, что в нашей стране на спорте практически могут заработать только единицы, это же действительно факт. То есть ни в футболе, ни тем более в нынешнем хоккейном составляющем это нельзя заработать в рамках вот этой страны. Если ты, конечно, потом не прыгнул и куда-то пошел туда больше. А есть вообще виды спорта, где ты, даже будучи в элите, ну, априори. Вот мы, помнишь, говорили, что когда биатлонистки, ведь у человека, который в топе мировом в биатлонном, у него шанс получить первое место, но сколько гонок, сколько этапов, допустим, 7 этапов, 6 этапов, нет, 7 этапов Кубка мира. Если человек получает первое место, у него место, по-моему, там десятку получает на всех. На тренерский штаб, на всех. Если разделить количество вот этих попыток, и потом это в месяц получается какие-то, ну, банальные деньги.
1: Ну, согласись, это не совсем страсть. Точнее, это может быть и страстью биатлон, но в данном случае это профессиональный спорт. И там уже задумываешься об этом. А страсть, так или иначе, это состояние души, при котором тебе не нужны никакие деньги. И вот этих людей как раз и используют. Да? То есть вот он бегун. Почему? Он страстный бегун. Он бегает бесплатно и постоянно быстрее всех и выигрывает.
0: Понимаешь? И все-таки к биатлону. И вдруг приходит чувак, такой биатлонист, с такой улыбкой, как у доктора Лектора, говорит.
1: Прагматика.
2: Я даже если займу первое место, мне денег не надо, и улыбается. А зачем вы пришли в биатлон? Патроны дайте, а потом я вам все скажу.
0: 9 часов 22 минуты. Кстати, у нас новости спорта буквально минут через 5 при поддержке магазинов швейцарских часов «Женева».
3: Шискара. Здесь начинается нормальный день.

0: Реклама.
1: Нет времени искать идеальный букет? Просто заходите на flowershop.lv или приезжайте на Красто 91. Огромный выбор цветов по мелкооптовым ценам, напрямую от лучших мировых производителей. Выбирайте готовый букет, свежие цветы от садовника или персональная композиция под ваш вкус. Профессиональные флористы и четкая логистика, и ваши цветы приезжают свежими, красивыми и вовремя. Доставка по Риге, Рижскому району и Юрмале в день и час, которые вы выбираете. flowershop.lv. Быстро, удобно, роскошно. Красто 91. Мы ждем вас.
2: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии. Go. Goodyear.
3: Veikalos maksima – zemākās cenas tam, kas svarīgs. Šīs nedēļas zemo cenu grozā. No 9. līdz 15. jūnijam. Latvijas garjegurķi – 69 centi gabalā. Cūgaļas karbonāde bez ādas – 2,99 eiro kilogramā. Olīvu izspaidu eļļa – Olmar. 1 litrs – 3,99 eiro. Maksima – lai nekā netrūktu.
4: Легендарная группа «Нэнсия» возвращается в Латвию. После триумфального аншлагового концерта в Риге 8 марта, который стал настоящим музыкальным праздником, группа «Нэнсия» готова повторить этот успех и сделать это еще громче, ярче и мощнее.
5: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним «Нэнси Мэн». 19 августа в концертном зале «Дзинтере».
4: Билеты «Пилишус Сервис».
2: Радио «Рокс» 88,6 FM.

0: Выше, дальше, громче. О, спорт! Ты рок!
1: Новости спорта выходят при поддержке магазинов «Женева». Швейцарские хронографы ваших побед.
2: Настоящие швейцарские часы Tissot Longines Certina в магазинах «Женева» на улице Тербетас 9, в торговых центрах «Акрополь Альфа» и «Рига Плаза» и, конечно, в интернет-магазине «Женева.лв».
3: Мы когда говорим, что если есть повод, то, конечно, ты вспоминаешь о подарке, который человеку необходим. Вот если ты даришь настоящие швейцарские часы, поверьте, это запомнится на всю жизнь. Теперь поговорим, о хронографах побед. У нас какой же принцип идет? Если готовить коньки, то только летом. Юный защитник сборной Латвии по хоккею Альберт Шмидтс еще до драфта НХЛовского уже получил приз. Ему 18 лет, если кто не в курсе, он достоин премии за выдающиеся достижения. А премия названа в честь Эдварда Джоана Магуайра, бывшего руководителя Центрального скаутского бюро Национальной хоккейной лиги. И награда присуждается кандидату на драфт НХЛ, который продемонстрировал наибольшее стремление к совершенству, обладая характером и там куча других качеств. Премия вручается в 12-й раз, и ранее ее получали только первые номера драфта разных лет. Церемония, кстати, драфта этого года пройдет 26 и 27 июня в Баффало. Шмидтсу прогнозируется место уж точно в первой десятке. Это станет новым рекордом для латвийских хоккеистов. А ранее самым высоко выбранным на драфте латвийским хоккеистом за все времена остается Зенгус Гиргенсон. Это произошло в 2012 году, и тогда его Баффало Сейберс отобрали к себе. Пока у нас на пляже Майори проходит самое ожидаемое волейбольное спортивное событие для Юрмалы, этап мирового турнира по пляжному волейболу. Про волейбол, но уже про большой. С 10 числа по 2 августа проходит розыгрыш волейбольной Лиги наций этого года. В соревнованиях принимает участие 18 лучших национальных сборных, которые на предварительной стадии проведут в трех группах групповой турнир. Там реально круто. Все это дело проходит в Канаде. То есть в Канаде мало того, что они, понимаешь, стали еще сообладателями на право проведения чемпионата мира по футболу. Люди будут не спать ночами, смотреть, что он происходит. Они еще, понимаешь, еще и волейбол стали показывать. Но я же не могу, я думаю, вчера. Ну, быстренько все решится. Быстренько. Вчера играла Франция и Италия. Леш,
2: так.
3: Смотри, первый сет. Италия 25-19. Как бы не скажешь, что большой отрыв, но все равно хоть какой-то есть. 25-19. Второй сет за Италией 25-23. Третий 25-23, но уже французы. 29-27. Еще в одном сете. Это что такое? Это вообще ноздрю. И пятый сет, который люди играют на таймбреке, и 16-14 выигрывают французы. Вот это бомба. Я вот...
2: Вот чем хороший спорт, можно много рекламы разместить. Потому что, когда играют короткие матчи, и все понятно, то рекламных роликов гораздо меньше умещается.
3: Ты знаешь, я играл в волейбол еще в то время, когда ногами нельзя было в защите тащить. Часто это можно. Никаких либеро еще на площадках не предполагалось. Но позиция блок-защита, то, что вот ты помнишь,

0: дома многим показалось очередным эпатажным заявлением, но проект действительно начали реализовывать. На Южной Лужайке возвели было огромную арену с автогоном, трибунами примерно на 5000 зрителей. И 14 июня, в день 80-летия президента Соединенных Штатов, одновременно в рамках празднования 250-летия независимости США, целый пул заявленных знаменитостей, которых даже я знаю, будучи не самым большим адептом всего этого дела. Однако за несколько дней до турнира возникли серьезные проблемы. Главная угроза не такое, как у нас, оранжевое предупреждение, но там погода такая, вот что президент UFC сказал, что если это будет, то из-за грозы, дождя и нашествия насекомых вот это дело под вопросом.
1: То есть ты хочешь сказать, что не здравый смысл победил, отменили боксерский они поединок еще на лужайке перед Белым домом, да, а сослались на погоду?
0: Они еще на качельках, они еще вот колеблются. Кроме того, против проведения шоу подан судебный иск. Группа активистов требует запретить турнир, утверждая, что использование территории Белого дома для коммерческого спортивного события нарушает федеральные правила. Они что, да, реально там не по лотерейным билетикам решили людей пускать? Вот. Таким образом, за несколько дней до турнира проект под вопросом. Теперь про футбол, который тоже большинство людей понимает, что с завтрашнего дня все начнется. Просто факт. На чемпионатах мира ни разу за всю историю не побеждала сборная, у которой тренер был иностранцем. Побеждали исключительно национальные команды, которыми руководил тренер из той же страны. И начиналось все еще из 30-го года, когда Альберто Суппичини, уругвайский. Потом, смотри, последний. Яхим Лев у немцев, 14-й. Дилье Ришам, 18-й год. Лионель Скалони у аргентинцев, 22-й. Продолжится ли тенденция в 26-м? Вот она, интрига. И, наконец, про то, что забыли сказать вчера. Но я же говорил, что есть нечто, относящееся к вчерашнему празднику. Вчера был день рождения шариковой ручки. И вот, значит, позавчера Кубок Балтии этого года, финал игрался. Турнир снова получился северным акцентом. Так, подожди, Кубок Балтии, три страны. А да. Who is on duty today? Кто будет четвертым? Участие вновь принимали Фарерские острова. И надо сказать, фарерцы приехали не просто для количества. Они сумели обыграть Латвию в матче за третье место 1-0 и оставили нашу команду без, скажем так, медалей этого турнира. Ну, а наши до этого с литовцами основное время сыграли в ничью, но по пенальти проиграли. И вот финал. Значит, ну, про то, что в матче за бронзу с Фарерами тоже плохо получилось. И дальше победителем Кубка Балтии стала Эстония. В финале эстонцы минимально обыгрывают Литву 1-0, забирают титул этого чемпионата. А настоящие эмоции на этом финальном матче были такие. Литовский нападающий Эгилиус Янкаускас после желтой карточки, которую, кстати, показал наш латвийский арбитр, настолько бурно отреагировал на решение судьи. Он, значит, судья ему карточку раз показывает, ну, рывком. А в кармане у судьи еще лежит что?
1: Шариковая ручка.
0: И она,
1: она
0: вылетает и остается на траве. И рефери ее не видит. Разворачивается, типа, Чингачгук все сказал. Поворачивается и уходит этого от Янкаускаса. А тот там начинает, Калукетис, Камайбернис. Ну что он начинает говорить про себя по-литовски, чтобы наш тренер, этот арбитр не понял. И, значит, и ломает его ручку. Вот такая история.
1: То есть он поднял его ручку и сломал.
0: Цинично сломал. И эпизод мгновенно стал одной из самых обсуждаемых сцен Кубка Балтии. Тут дожились. Самое яркое, что на этом футбольном турнире, это как литовец сломал ручку латвийскому арбитру.
1: Сколько лайков получил?
0: Ну, да, я же за этим... Понимаешь, а нашей сборной вот предстоит серьезный разбор ошибок. С новым, ну, типа, вот тренером. И впереди вот, типа, новые на матчи. Есть ли шансы вернуть доверие болельщиков? Последний раз на игре Кубки Балтии и вообще на игре сборной Латвии я, Стас Флоренцев, присутствовал 5 лет назад. Тогда пандемийный стадион Даугава. И когда на стадион пускали только, ну, функционеров, у которых все прививки были в норме, больше ни одного зрителя не было, и я с комментатором Денисом Казанским оказался тогда вот там на стадионе. И нас под, наверное, Денисину физиономию нам разрешили, говорю, можно, никого же на трибунах. И мы вдвоем сидели и смотрели, как сборная Латвии играла тогда с Литвой. И тогда я уже сказал, Александр Петрович Старков, мы скучаем по вас, по-настоящему мужскому футболу, и как хочется, чтобы это все вернулось.
1: Все любители футбола, разумеется, тебя сейчас поддержали. Кто-то мысленно, а кто-то, может быть, взял и что-нибудь там сказал в своем замкнутом контуре автомобиля.
0: Так да, давай посмотрим на часы, которые тикают. Вспомним, да, о том, что еще хоккейные страсти не улеглись, а когда-то лучшему игроку матча что дарили? Часы Тисот.
1: Да, ну и спортивные новости у нас при поддержке магазинов «Женева», где вы те самые швейцарские часы Тесоты можете найти. Швейцарские часы отличаются от обычных строгими стандартами качества, точностью и долговечностью.

0: безопасностью. Почему? Потому что собираются вручную, проходят жесткие тесты и используют дорогие материалы. Ну, а основные отличия базируются на нескольких ключевых вещах. Значит, во-первых, на всех швейцарских часах есть знак качества Swiss Made. И есть закон, по которому часы имеют право получить вот такой вот знак качества, только если механизм разработан и собран в Швейцарии, финальная проверка проведена на территории Швейцарии и не менее 60% производственной стоимости приходится на швейцарские комплектующие. И после такого вопросов, а почему они самые лучшие, самые долговечные, самые точные, вопрос уже не остается.
1: И самые настоящие швейцарские часы, по сути дела.
0: Настоящие швейцарские часы Tissot, Longines, Certina в магазинах Женева на Термитас 9, в торговых центрах Акрополи, Альфа и Рига Плаза и в интернет-магазине geneva.lv.
2: Выше, дальше, громче. О, спорт! Ты рок!
3: Новости спорта выходят при поддержке магазинов «Женева». Tissot, Longines, Certina. Швейцарские хронографы ваших побед.

0: Теперь нам с этим жить.
1: Реклама.
2: Товары в магазинах Fix Price почти даром? Да! Только сейчас намного снижены цены, чтобы вы смогли сэкономить еще больше. Питьевая вода Кеково Савоц 1,5 литра всего за 45 центов. Маринованная свекла Кок 500 грамм всего за 87 центов. Капсулы для посудомоечной машины Свелта 32 штуки всего за 3,99. Fix Price. На все низкая цена.
3: The Beatbox – это не просто трибьют-группа, а красиво перепевающая песни. Это воплощение энергии и очарования легенды золотой эпохи Beatles.
4: От инструментов до одежды все детально проработано.
3: Гармоничный вокал с уникальным звучанием унесет вас в мир легендарной группы Beatles, возродив в ваших сердцах дух 60-х.
5: 28 июля. Концертный зал Дзинтери.
3: The Beatbox.
6: Билеты Билиши Сервис.
7: Только 3 дня с 11 по 13 июня в аптеках Апотека и на Апотека ЛВ акция «Зип-зип-зип». Скидка 40% на определенную косметику Биодерма, Институт Эстедерм, Виши и других брендов. А также скидка 40% на пищевые добавки «Провизор», «Моллерс», «Натео», «Фьорд» и других топ-брендов. А на популярные продукты бренда «Ортомол» скидка 30%. В хороших руках Апотека. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
8: Впервые в Латвии! 14 июня. Splendid Palace. Квартет Mad Mozart представляет взрывное шоу, где рок, поп и классика объединятся в грандиозный симфонический спектакль. Играют все. От Prodigy, AC/DC и Nirvana до Coldplay, Майкла Джексона, Билли Айлиш и даже Людовика Эйнауди. Билеты на сайте Билеши-сервис.ЛВ. Такое шоу нельзя пропустить!
1: Радио Рокс. Погода.
9: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвию прибудет циклон, который, начиная с юга страны, принесет сильные дожди во многие районы. Также прогнозируются грозы, которые ожидаются во второй половине дня и вечером в центральной и восточной частях страны. Во время грозы возможны особенно сильные ливни, град и грозовые тучи. Преобладающий северо-восточный ветер будет слабым или умеренным, вечером переменным. В Курземе порывистый северный ветер. Температура воздуха от плюс 11 плюс 13 градусов в Курземе до 26 градусов тепла на юго-востоке Латгалы. В Риге облачно, ожидаются сильные дожди. Во второй половине дня и вечером возможны интенсивные грозы. Столбики термометров будут колебаться в районе плюс 15 градусов.
0: Шизгара. Решим все, кроме погоды.

0: Культурный слой.
1: После песен, извини, после песен группы «Ленинград» всегда хочется чего-нибудь такого возвышенного и утонченного.
2: Баскетбола, например, возвышенного и утонченного, или прыжки шестом. Вы слушаете «Шизгару» Радио Рокс из Риги. Меня зовут Стас Флоренцев.
1: Меня Алексей Титов. Коплем.
2: Если вы впервые слышите «Шизгару», ну, бывают какой-то... Когда-то все бывает впервые. Знаете, у нас вообще вот продукт формируется на все какие-то пристрастия человеческие. Вот для тех, кто ждал именно «Глотка культуры», мы сегодня с Алексеем его и вскопаем. Сейчас поговорим о том, как хорошо, когда папа любит дочь. Не, папа всегда любит дочь, конечно, но когда он еще для нее что-то делает необычное такое, что потом все вспоминают. Вот балет «Сильфида». Вот 1812 год. 1812, Париж. Чем навеяло? Наполеоновщиной, конечно. Так вот, это романтический такой балет в двух действиях. И балерина, зовут ее Машенька, Мари Тальони. И у нее папа Филипп. Филиппо, да, Тальони. И он специально для нее взял и создал этот самый романтический балет.
1: Ну, видите, и с тех пор, между прочим, он и идет на всевозможных там сценах театров, оперы и балета по всему миру. 11 июня 1982 года, мы сразу так прыгнем на 150 с лишним лет вперед, в США состоялась премьера фильма «И.Т. Инопланетянин», он по-русски называется. Знаменитый режиссер Стивен Спилберг отмечал сам, что это его самый личностный фильм, основанный на воспоминаниях детства. Он изначально решил, что в картине не должно быть никаких знаменитостей, и почти все роли здесь исполнили юные актеры. Я не пытался пересматривать последнее время, и всегда думаю, что
2: поддержу.
1: Это очень интересный опыт взять какой-нибудь научно-фантастический фильм 1982 года, пересмотреть вот в 26-м.
2: В условиях тех ресурсов, которые позволяли тогда делать прорывное кино, как это казалось, а потом пересмотреть это еще раз. Слушай,
1: Ну, а «Космическая Одиссея», вот 2001, да, того же Спилберга, она является исключением, потому что ее я недавно пересматривал, и она смотрится при этом совершенно нормально.
2: Йети, говорите, да?
1: Да,
2: Йети. Я никогда не забуду, как Йети, которого там типа потом искали на там в районе Пермского треугольника и все такое прочее. А потом был совершенно не фантастический фильм ДМБ, который не имеет никакого отношения к 11-му. Но там Будрайтис играет такого укуренного, по-моему, адмирала, которому молодой солдат задает вопрос. Товарищ там контр-адмирал, а что делать с Йети? Он говорит, Йети надо мыть. Вот, и продолжаем. Моя любимая тема. Джон и Йоко. 1969 год. Песня «Баллада» Джонни и Йоко группы «Битлз» занимает первое место в британских чартах. Кто же участвовал в записи? Конечно, Джон. Вот. Участвовал Пол. Вот он играл на бас, на ударных и фортепиано и бэк-вокале. А где была Йоко?
1: Йоко, разумеется, хотела бы поучаствовать. Как-то они удержали ее от этого. Она, может быть, там шумела, а может быть,
2: что было бы...
1: тогда еще было достаточно какого-то такого, ну, опосредованного участия. Ну, то есть она там пассы какие-то делала через стекло.
2: Волейбольные.
1: И угрожала звукорежиссеру, чтобы он там фейдер вывел подальше. Но, тем не менее, Битлз уже практически не существовали в то время, да, и это можно сказать, последний хит в чартах.
2: Значит, это не «Лебединая песня» была, а это была песня о Джоне и Йоко.
1: А в 2002 году Пол Маккартни, может быть, глядя в календарь, может быть, так случайно попало, но именно в этот день он женился на Хизер Биллс.
2: Помню, перерывал сэр Пол вот календарь, думал, что-то у меня связывает с 11 июня, какой-то послевкусие. А тут Хизер говорит, слышь, Хизер, говорит, может, мы с тобой это, того, замутим? И она такая говорит, давайте, сэр.
1: Ну и чтобы не единой истории, сегодня, вот сегодня, 11 июля 26 года, в Лейпциге открывается фестиваль Баха, международный музыкальный фестиваль, самый престижный в Германии фестиваль, посвященный, соответственно, Баху. Длится он 10 дней и неизменно уже много лет проходит с большим успехом. Огромное количество, ну, во-первых, местных жителей, во-вторых, туристов съезжается со всей Германии, со всей Европы. Меня, знаете, что поразило? Что есть студенческий билет, такая льгота, и он стоит всего лишь 10, чуть не сказал марок, но евро, но все равно, по-моему, по нашим очень дешево.
2: Это очень круто. Но я уверен, что есть, к сожалению, люди, которые купят туда билет, придут, говорят, все клево, но сам Бах не вышел на сцену, говорят, как-то осадочек остается. Шизгара выходит при поддержке flowershop.lv. Это самая большая цветочная база в нашей стране, самая популярная, со самыми свежими цветами, и находится на Красто 91.
1: А значит, свежие цветы, готовые букеты или уникальные композиции от профессиональных флористов, которые они вам помогут создать именно по вашим пожеланиям. Ну и помните про то, что можно всегда букет доставить с помощью курьера и таким образом обукетить не одного, а сразу нескольких человек одновременно, что, мне кажется, очень круто.
2: Помню, что бесплатная парковка, поэтому выбирать цветы свежайшие можно сколько угодно. Красто 91. Больше информации про ассортимент и возможности flowershop.lv. Номер телефона 28-49-33-89.
0: Культурный слой на радио «Рокс».

0: Автомонитор на Радио Рокс.
1: Полагаю, все уже получили на телефоны предупреждения о непогоде, сильной грозе, порывистом ветре и, возможно, граде, которые придут в столицу во второй половине дня. При этом в данный момент с погодой пока все нормально. Нет даже дождичка в четверг. Но все еще впереди. Оранжевые предупреждения зря не рассылают. В латвийской столице завершился утренний час пик, он получился довольно скромным. Перед 9 часами на мониторе было 4 балла, чуть более 20 заторов. И вполне логично, что к этой минуте тройка уже вернулась на монитор. Мы можем спокойно перейти к сводке госполиции. Пока по аварийности получаются качели. В понедельник 68 ДТП, во вторник 98, а за вчерашнюю среду 69. При этом пострадали 16 человек, в том числе, внимание, 5 пешеходов, 4 велосипедиста и 1 самокатчик. Патрульные наловили 65 нарушителей ПДД, составили на них протоколы, в том числе 25 за превышение скорости. Трое попали в состояние алкогольного опьянения. На всех заведены уголовные дела, все получили штрафы, и всей троице придется выплатить номинальную стоимость автомобиля. Дорого получается выпить и сесть за руль. И это еще хорошо, если обходится без происшествий. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Я пожелаю всем спокойно пережить непогоду. Лучше на дороге в это время не выезжать, а машины под деревьями и шаткими конструкциями не оставлять.
0: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама.
2: Нет времени искать идеальный букет? Просто заходите на flowershop.lv или приезжайте на Краста 91. Огромный выбор цветов по мелкооптовым ценам, напрямую от лучших мировых производителей. Выбирайте готовый букет, свежие цветы от садовника или персональная композиция под ваш вкус. Профессиональные флористы и четкая логистика, и ваши цветы приезжают свежими, красивыми и вовремя. Доставка по Риге, Рижскому району и Юрмале в день и час, которые вы выбираете. Flowershop.lv. Быстро, удобно, роскошно. Краста 91. Мы ждем вас.
3: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на стороне сеньоров для спокойствия сердца. В июне капли Гинко Сырц со скидкой 40%. А рыбий жир Моллерс всего за полцены. И еще актуальные предложения для активного лета. Магвит Б-комплекс со скидкой 55%. Ацемио Гемзе со скидкой 35%. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
4: Рестораны Вайрок Саулус и Мартиня Бетти представляют. 14 августа на Бондерсале грандиозный летний Open Air We Love the 90s. Выступят ярчайшие звезды танцпола 90-х. Two Unlimited. Real to Real. I like to move it, move it. Yeah, like to move it. Technotronic. East 17. 14 августа. Вандерсала. Билеты Билиши Сервис.
0: Радио Рокс. 88.6 FM.
5: Используя всю статусность и поводы сегодняшнего...
6: Используя всю статусность, да.
5: Давай этот... одержимость нашу в поисках новых звезд сегодня воплотим, может быть, ну...
6: Да, это отличный. Еще раз напомнить вам о том, что сегодня день поиска новых звезд, несмотря на небо в облаках, и день страсти.
5: И день поиска новой, значит, звезды, который мы вместе с Международным днем игры. Это тоже, по сути дела, игра. Взяли, да, и поиграли. А это не игра, это серьезная работа, это возможность пробудить в вас желание сделать что-нибудь необычное в тот или иной день. Воплощайте его вместе с Шизгарой. Я Стас Лоренцев.
6: Я Алексей Титов. До встречи завтра в это же время.

0: Реклама.
1: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» – главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни – вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
2: Доброе утро, планета.
1: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
3: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на твоей стороне для комфорта пищеварения. В июне Смекта Гоу всего за полцены. Алинекс Комплекс со скидкой 40%. И еще полезные бактерии и пробиотики со скидками до 50%. Олвел Баларди за полцены. И Лилбиотик со скидкой 30%. А также другие предложения. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
4: 5 июля на сцене концертного зала «Дзинтере» с новым грандиозным шоу выступит несравненная «Лобода». На концерте прозвучат новые хиты, а также песни, полюбившиеся миллионам. «Лобода». 5 июля. Концертный зал «Дзинтере». Билеты в кассах «Билетсервис».
5: Если музыка, то настоящая. Если слушать, то «Радио Рокс».

0: Реклама. 21 ноября. Рига. Шоуми Арена. Гилпика. Впервые симфонический бар оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гилпика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми Арена. Билеты на Билетшосервис АУВ.
1: Когда один день не похож на другой, когда не радует ни дата в календаре, ни отражение в зеркале, включай Радио Рокс, и наступит шизга.
2: Выплеснем вам самое яркое, самое такое славное, самое креативное здесь, на Радио Рокс.
1: Стас Флоренцев и Алексей Титов. Утреннее шоу «Шизгара» на Радио Рокс. По будням с 7 до 10 на 88,6 FM или онлайн на radiorocks.lv.
3: При поддержке flowershop.lv. Огромный выбор роз, свежих букетов и растений с доставкой прямо к вашей двери. Быстро, аккуратно и с улыбкой.
4: Большие города.
0: Би-2 в Юрмале с программой «Квартирник». 28 августа в концертном зале «Дзинтере». Би-2 с лучшими хитами и новыми песнями в уникальном концерте. Акустика и электричество, диалоги с публикой и эмоции, которые останутся с вами надолго. Купите билет уже сейчас на Билетшосервис.
1: Радио Рокс. Погода.
5: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвию прибудет циклон, который, начиная с юга страны, принесет сильные дожди во многие районы. Также прогнозируются грозы, которые ожидаются во второй половине дня и вечером в центральной и восточной частях страны. Во время грозы возможны особенно сильные ливни, град и грозовые тучи. Преобладающий северо-восточный ветер будет слабым или умеренным, вечером переменным. В Курземе порывистый северный ветер. Температура воздуха от плюс 11 плюс 13 градусов в Курземе до 26 градусов тепла на юго-востоке Латгалы. В Риге облачно, ожидаются сильные дожди. Во второй половине дня и вечером возможны интенсивные грозы. Столбики термометров будут колебаться в районе плюс 15 градусов.
1: Если слушать, то Радио Рокс.

0: Реклама. Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Вера Прежнего. Я знаю пароль. Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы Viagra. Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал Дзинтери. Билеты в кассах Билетсервис.
1: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Врачи слишком дороги, жители Латвии занялись самолечением. Получи пенсию с молоду, надо ли ждать старости, чтобы потратить свои деньги. Здравствуй, юность в сапогах, кого призовут в армию ЛР. Эхо соседней войны, куда бежать при звуке дрона. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня» – самые дорогие новости по самой низкой цене.
2: Впервые в Латвии. 14 июня. Splendid Palace. Квартет Mad Mozart представляет взрывное шоу, где рок, поп и классика объединятся в грандиозный симфонический спектакль. Играют все. От Prodigy, AC/DC и Nirvana до Coldplay, Майкла Джексона, Билли Айлиш и даже Людовика Эйнауди. Билеты на сайте Билетсервис.лв. Такое шоу нельзя пропустить.
3: В чем сила? Сила в музыке. Радио Рокс.

Нет друзей и нет приятелей. Нет врагов и нет предателей. Многим из нас уже жить не хочется. Все мы

0: Радио «Рокс». 88,6 FM.
1: Вагонные споры – последнее дело, когда больше нечего пить. Но поезд идет, бутыль опустела, и тянет поговорить. И двое сошлись не на страх, а на совесть, колеса прогнали сон.

Один говорил, мол, мы машинисты, другой говорил, пассажир. Один говорил, нам свобода награда, мы поезд куда надо ведем. Другой говорил,

Второй отвечал, что поезд проедет лишь там, где проложен путь. И оба сошли где-то под Таганрогом среди бескрайних полей.

0: Реклама.
1: Все знают, что футбол – самый популярный вид спорта на планете. И почти все являются его знатоками. А что нужно, чтобы не опоздать к началу трансляции чемпионата мира по футболу? Точнейшие швейцарские часы. Почувствуйте себя чемпионами и примерьте швейцарские часы в магазинах «Женева» на Тербетес 9, в торговом центре «Акрополе Алфа», в новом магазине в торговом центре «Рига Плаза» и интернет-магазине «Женева.лв». И что кричим? Судью на мыло или... Оле, оле, оле!

0: Впервые в Латвии! 14 июня. Splendid Palace. Квартет Mad Mozart представляет взрывное шоу, где рок, поп и классика объединятся в грандиозный симфонический спектакль. Играют все. От Prodigy, AC/DC и Nirvana до Coldplay, Майкла Джексона, Билли Айлиш и даже Людовика Эйнауди. Билеты на сайте bileshoservice.lv. Такое шоу нельзя пропустить.
1: Если слушать, то Радио Рокс.

0: аккуратно и с улыбкой.
1: Только три дня! С 11 по 13 июня в аптеках «Апотека» и на «Апотека ЛВ» акция «Зип-зип-зип». Скидка 40% на определенную косметику «Биодерма», «Институт Эстедерм», «Виши» и других брендов. А также скидка 40% на пищевые добавки «Провизор», «Моллерс», «Натео», «Фьорд» и других топ-брендов. А на популярные продукты бренда «Ортомол» скидка 30%. В хороших руках «Апотека». Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
2: Каждый день в Латвии что-то меняется. Тарифы, законы, транспорт, безопасность. Но что это значит именно для вас? Открыто ЛВ объясняет просто и по делу. Предупреждаем о рисках, подсказываем важное. Помогаем ориентироваться в повседневной жизни. Оперативный и практичный взгляд на жизнь в Латвии на русском языке. Заходите на Открыто ЛВ. Здесь говорят о важном без сложных слов. Открыто ЛВ. Все по-честному, понятно каждому.
0: Радио Рокс. Погода.
3: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвию прибудет циклон, который, начиная с юга страны, принесет сильные дожди во многие районы. Также прогнозируются грозы, которые ожидаются во второй половине дня и вечером в центральной и восточной частях страны. Во время грозы возможны особенно сильные ливни, град и грозовые тучи. Преобладающий северо-восточный ветер будет слабым или умеренным, вечером переменным. В Курземе порывистый северный ветер. Температура воздуха от плюс 11 плюс 13 градусов в Курземе до 26 градусов тепла на юго-востоке Латгалы. В Риге облачно, ожидаются сильные дожди. Во второй половине дня и вечером возможны интенсивные грозы. Столбики термометров будут колебаться в районе плюс 15 градусов.
0: Радио Рокс.

0: мысли вслух. Джанго, музыкант.
1: Короче говоря, переживайте, друзья мои. Переживайте, расстраивайтесь, отчаивайтесь. Снова приходите в радостное состояние. Испытывайте боль, испытывайте, там, лейте слезы и печали, и радости, там, и все что угодно. И мерзните, там, страдайте от жары. Тогда у вас будет жизнь с большой буквы. Тогда это будет по-настоящему. И вы будете человеком. Вот такая моя философия.
0: Сказано на Радио Рокс. Реклама.
2: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на стороне сеньоров для спокойствия сердца. В июне капли Гинко Сырц со скидкой 40%. А рыбий жир Моллерс всего за полцены. И еще актуальные предложения для активного лета. Магвит Б-комплекс со скидкой 55%. Ацемио Гемзе со скидкой 35%. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное сбалансированное питание.
3: Divas izdevīgas dienas veikalos Maxima. Tikai piekdien un sestdien, 12. un 13. jūnijā ar paldies karti atlaides līdz 50%. Nepārtikas precēm 50% atlaide. Produkcijai Santa Maria 50% atlaide. Maxima.
0: В чём сила? Сила в музыке. Radio Rocks.

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

0: Ням-ням.
1: Реклама.
2: Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения. Минус 25% на все золотые украшения. И минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.
3: Рестораны Вайрок Соус и Мартин Бетти представляют 14 августа на Бондерсале грандиозный летний Open Air We Love the 90s. Выступят ярчайшие звезды танцпола 90-х. Two Unlimited. Real to Real. I like to move it, move it. You like to move it. Technotronic. East 17. 14 августа. Бондерсала. Билеты Билиши Сервис.
1: Радио Рокс. Латвия.

0: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним Нэнси Мэн, создатель и продюсер группы Нэнси, исполнитель и автор хитов «Дым», «Сигарет с ментолом», «Чистый лист», «Отель», «Туман, туман», «Черный кадиллак» и другие хиты с удовольствием прозвучат 19 августа в концертном зале «Дзинтери» на берегу моря в городе Юрмала. Жду вас с нетерпением.
1: Радио Рокс. Погода.
2: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвию прибудет циклон, который, начиная с юга страны, принесет сильные дожди во многие районы. Также прогнозируются грозы, которые ожидаются во второй половине дня и вечером в центральной и восточной частях страны. Во время грозы возможны особенно сильные ливни, град и грозовые тучи. Преобладающий северо-восточный ветер будет слабым или умеренным, вечером переменным. В Курземе порывистый северный ветер. Температура воздуха от плюс 11 плюс 13 градусов в Курземе до 26 градусов тепла на юго-востоке Латгалы. В Риге облачно, ожидаются сильные дожди. Во второй половине дня и вечером возможны интенсивные грозы. Столбики термометров будут колебаться в районе плюс 15 градусов.
1: Радио Рокс 88,6 FM.

0: мысли вслух. Армен Григорян, группа «Крематорий».
1: Даже вот, например, ну, ту же самую маленькую девочку, это песня, которая не содержит припевы. Я помню, нам были такие интересные моменты в жизни, когда мы выпускали первый наш диск, пластиночку, мне пришлось пройти через худсовет нашей мелодии здесь, в Московской. И вот там, помню, девушка, редактор, она там кричала: «Нет, это неправильно, это вообще в песне должен быть припев о ваших песнях». Я ей как-то сказал, говорю: «Ну, послушайте, но вот рок-н-ролл, он же действительно не содержит припева. 12-тактный блюз, ну, немножко убыстренный. И все, и люди поют во всей мире и радуются». Потом, слава богу, появился Андрей Тропила, который все это быстро издал в Санкт-Петербурге. У нас там вышел первый альбом. Ну, вот. Но это все-таки вот возвращение к тому, что искренность, вот ее сложно ставить в какие-то рамки, определить ее как наивное искусство, сложное искусство или что-то еще. Она проявляется в любых абсолютно формах, музыкальных или художественных.
0: Сказано на Радио Рокс. Реклама.
2: Все знают, что футбол – самый популярный вид спорта на планете. И почти все являются его знатоками. А что нужно, чтобы не опоздать к началу трансляции чемпионата мира по футболу? Точнейшие швейцарские часы. Почувствуйте себя чемпионами и примерьте швейцарские часы в магазинах «Женева» на Тербатес 9, в торговом центре «Акрополе Алфа», в новом магазине в торговом центре «Рига Плаза» и интернет-магазине «Женева.лв». И что кричим? Судью на мыло или оле?
3: The Beatbox – это не просто трибьют-группа, а красиво перепевающая песни. Это воплощение энергии и очарования легенды золотой эпохи Beatles.
4: От инструментов до одежды все детально проработано.
3: Гармоничный вокал с уникальным звучанием унесет вас в мир легендарной группы Beatles, возродив в ваших сердцах дух 60-х.
5: 28 июля. Концертный зал Дзинтери.
3: The Beatbox.
6: Билеты Билеты Сервис.
0: Радио Рокс. Твое настоящее.

0: Реклама.
1: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на твоей стороне для комфорта пищеварения. В июне Смекта Гоу всего за полцены. Алинекс Комплекс со скидкой 40%. И еще полезные бактерии и пробиотики со скидками до 50%. Олвел Баларди за полцены. И Лилбиотик со скидкой 30%. А также другие предложения. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное сбалансированное питание.
2: Летние предложения для уютного дома в Гинтаро Мэблес. Только до 3 июля скидка 20% на прямые диваны и мягкие кровати. А матрас Nova Sleep Light 1,60 м со скидкой 77%. Всего за 199 евро. Gintaromeblos.lv.
3: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
4: Доброе утро, планета!
3: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
5: Радио «Рокс». Самое то. Твое настоящее.

0: Реклама.
1: 5 июля на сцене концертного зала «Дзинтере» с новым грандиозным шоу выступит несравненная «Лобода». На концерте прозвучат новые хиты, а также песни, полюбившиеся миллионам.

Присоединяйся и ты к миссии доброты «Мэнес Аптеки». Покупай товары со знаком «Миссии доброты», и с каждой покупки мы пожертвуем 10 центов в Латвии с Берну Фондс, чтобы помочь детям с функциональными нарушениями. В рамках «Миссии доброты» 10 семей уже получили помощь при обретении средств передвижения для своих детей. Выбирай товары месяца со знаком «Миссии доброты» и помогай доброте переходить от сердца к сердцу. Узнай больше. «Мэнес Аптека ЛВ», «Лапсердибас», «Миссия». «Мэнес Аптека». Рецепт твоего

0: здоровья.
1: 28 августа «Би-2» в Юрмале играют «Квартирник» душевно и драйвово. Лучшие хиты и новые песни, диалоги со зрителями и сюрпризы. Приходите, это будет особенный вечер. 28 августа. Концертный зал «Цинтари». Купите билет уже сейчас на «Билишу-сервис». Радио «Рокс». Погода.
2: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвию прибудет циклон, который, начиная с юга страны, принесет сильные дожди во многие районы. Также прогнозируются грозы, которые ожидаются во второй половине дня и вечером в центральной и восточной частях страны. Во время грозы возможны особенно сильные ливни, град и грозовые тучи. Преобладающий северо-восточный ветер будет слабым или умеренным, вечером переменным. В Курзуме порывистый северный ветер. Температура воздуха от плюс 11 плюс 13 градусов в Курзуме до 26 градусов тепла на юго-востоке Латгалы. В Риге облачно, ожидаются сильные дожди. Во второй половине дня и вечером возможны интенсивные грозы. Столбики термометров будут колебаться в районе плюс 15 градусов.
1: Если слушать, то Радио Рокс.

0: мысли вслух.
1: Вадим Самойлов, группа «Агата Кристи».
2: Где-то году в 89-м я устроился, я работал на коммерческой студии звукозаписи, где я получил большой достаточно опыт записи самой разной музыки. И благодаря тому, что я там работал, мы там с Агатой Кристи умудрились записать целых два альбома. И даже мой брат Глеб смог записать на этой студии первый сольник свой.
1: Сказано на Радио Рокс. Реклама.
3: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на стороне сеньоров для спокойствия сердца. В июне капли Гинко Сырц со скидкой 40%, а рыбий жир Моллерс всего за полцены. И еще актуальные предложения для активного лета. Магвит Б-комплекс со скидкой 55%, а Цемио Гемзе со скидкой 35%. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное сбалансированное питание.
4: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Вера Прежнего. Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы Viagra. Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Билеты в кассах Билеши Сервис.
5: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Врачи слишком дороги, жители Латвии занялись самолечением. Получи пенсию с молоду, надо ли ждать старости, чтобы потратить свои деньги. Здравствуй, юность в сапогах, кого призовут в армию ЛР. Эхо соседней войны, куда бежать при звуке дрона. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня» – самые дорогие новости по самой низкой цене.
6: Впервые в Латвии! 14 июня. Splendid Palace. Квартет Mad Mozart представляет взрывное шоу, где рок, поп и классика объединятся в грандиозный симфонический спектакль. Играют все. От Prodigy, AC/DC и Nirvana до Coldplay, Майкла Джексона, Билли Айлиш и даже Людовика Эйнауди. Билеты на сайте Билеши Сервис ЛВ. Такое шоу нельзя пропустить.
1: Радио Рокс.

Радио «Рокс». 88,6 FM. Над Рижским заливом 14 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее.

0: Реклама.
1: Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня. Праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения. Минус 25% на все золотые украшения. И минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.
2: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии. Go. Goodyear.
3: Мэнес Аптека советует: в июне скидки до 40% на продукцию бренда Виши. Откройте для себя продукты для здорового вида кожи и волос. А по четвергам и пятницам на всю косметику действует скидка 30%. Предложение действительно при наличии карты Веселыба. Мэнес Аптека. Рецепт твоего здоровья.
4: Впервые в Латвии! 14 июня. Splendid Palace. Квартет Mad Mozart представляет взрывное шоу, где рок, поп и классика объединятся в грандиозный симфонический спектакль. Играют все. От Prodigy, AC/DC и Nirvana до Coldplay, Майкла Джексона, Билли Айлиш и даже Людовика Эйнауди. Билеты на сайте bileshoservice.lv. Такое шоу нельзя пропустить!
5: Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

0: В чем сила? Сила в музыке. Радио Рокс.
1: Если друг оказался вдруг

связки в одной с тобой. Там поймешь, кто такой. Если парень в горах не ах, если сразу раскис,

Значит, рядом с тобой чужой, ты его не брони, гони. Вверх таких не берут, и тут про таких не поют. Если он не скулил, не ныл,

0: значит, как на себя самого, положись на него.
1: Если слушать, то Радио Рокс.

0: Только 3 дня! С 11 по 13 июня в аптеках «Апотека» и на «Апотека.ЛВ» акция «Зип-зип-зип». Скидка 40% на определенную косметику «Биодерма», «Институт Эстедерм», «Виши» и других брендов. А также скидка 40% на пищевые добавки «Провизор», «Моллерс», «Натео», «Фьорд» и других топ-брендов. А на популярные продукты бренда «Ортомол» скидка 30%. В хороших руках «Апотека». Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
1: The Beatbox – это не просто трибьют-группа, а красиво перепевающая песни. Это воплощение энергии и очарования легенды золотой эпохи Beatles. От инструментов до одежды все детально проработано. Гармоничный вокал с уникальным звучанием унесет вас в мир легендарной группы Beatles, возродив в ваших сердцах дух 60-х. 28 июля. Концертный зал Дзинтери. The Beatbox.
2: Билеты Билишу Сервис.
3: Радио Рокс. Погода.
4: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвию прибудет циклон, который, начиная с юга страны, принесет сильные дожди во многие районы. Также прогнозируются грозы, которые ожидаются во второй половине дня и вечером в центральной и восточной частях страны. Во время грозы возможны особенно сильные ливни, град и грозовые тучи. Преобладающий северо-восточный ветер будет слабым или умеренным, вечером переменным. В Курземе порывистый северный ветер. Температура воздуха от плюс 11 плюс 13 градусов в Курземе до 26 градусов тепла на юго-востоке Латгалы. В Риге облачно, ожидаются сильные дожди. Во второй половине дня и вечером возможны интенсивные грозы. Столбики термометров будут колебаться в районе плюс 15 градусов.
3: Радио Рокс 88,6 FM.

0: мысли вслух. Гарик Сукачев, музыкант.
1: Во-первых, стилизация, которую стала играть Браво, это здорово, это, ну, клево и так далее. Но для меня это была совершенно бесперспективная какая-то штука, потому что, ну, это жанровая музыка. От нее ни влево, ни вправо, никуда. Я хотел заниматься вообще другой музыкой, и потом сделал бригаду. Никто не играл ни на каких духовых инструментах до нас. За это нас ненавидела и Москва. Ах, как Питер нас ненавидел. Какие мы рокеры с дудками? Рокеры должны быть суровые лица, куриной попкой, блин. Гитары не настроены. И, блин, чего-то такое.
0: Сказано на Радио Рокс. Реклама.
2: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на стороне сеньоров для спокойствия сердца. В июне капли Гинко Сырц со скидкой 40%, а рыбий жир Моллерс всего за полцены. И еще актуальные предложения для активного лета. Магвит Б-комплекс со скидкой 55%, а Цемио Гемзе со скидкой 35%. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное сбалансированное питание.
3: Divas izdevīgas dienas veikalos Maxima. Tikai piekdien un sestdien, 12. un 13. jūnijā ar paldies karti atlaides līdz 50%. Sieriem un smērējamiem sieriem 30% atlaide. Mērcēm un kečupiem 40% atlaide. Maxima.
4: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Врачи слишком дороги, жители Латвии занялись самолечением. Получи пенсию с молоду, надо ли ждать старости, чтобы потратить свои деньги. Здравствуй, юность в сапогах, кого призовут в армию ЛР. Эхо соседней войны, куда бежать при звуке дрона. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня» – самые дорогие новости по самой низкой цене.
0: Радио «Рокс». Самое то. Твое настоящее.

Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее.

Радио «Рос». Только музыка. Настоящая музыка. Много музыки. Над Рижским заливом 15 часов. Радио «Рос». Твое настоящее.

0: Реклама. В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии. Go. Goodyear.
1: Легендарная группа «Нэнси» возвращается в Латвию. После триумфального аншлагового концерта в Риге 8 марта, который стал настоящим музыкальным праздником, группа «Нэнси» готова повторить этот успех и сделать это еще громче, ярче и мощнее.
2: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним «Нэнси Мэн». 19 августа в концертном зале «Дзинтере».
1: Билеты «Билишус Сервис».
3: Если слушать, то Радио Рокс.

0: Реклама.
1: Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня. Праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения. Минус 25% на все золотые украшения. И минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.
2: Рестораны Вайрок Соулс и Мартиня Беттия представляют 14 августа на Фондерсале грандиозный летний Open Air We Love the 90s. Выступят ярчайшие звезды танцпола 90-х. Two Unlimited. Real to Real. Технотроник. East 17. 14 августа. Фондерсала. Билеты Билиши Сервис.
0: Радио Рокс. Погода.
3: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается уменьшение облачности, осадки прекратятся, местами выпадет лишь небольшой дождь. Ветер западный, юго-западный от 2 до 9, на побережье порывами до 16 метров в секунду, ночная температура воздуха от 7 до 13 градусов тепла. В пятницу днем будет солнечно, в восточных регионах преимущественно облачно, местами возможны кратковременные дожди, при слабом ветре температура воздуха от 15 до 20 градусов тепла. В Риге в пятницу сквозь облака выглянет солнце, осадки маловероятны. Ветер западный, юго-западный до 4 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов.
0: Если слушать, то Радио Рокс.

0: Мысли вслух. Константин Кулясов. Группа «Анимация».
1: Многие люди не понимают, для чего, почему это я так делаю. А мне комфортно так жить. Мне комфортно играть концерты. Я себя в этом органично чувствую. И я когда даже музыкантов набирал к себе в группу, я у них

0: каждого из них спрашивал, сможешь ли ты работать в моем темпе. Не все выдерживали.
1: Сказано на Радио Рокс. Реклама.
2: Летние предложения для уютного дома в Гинтаро Мебелес. Только до 3 июля скидка 20% на прямые диваны и мягкие кровати. А матрас Nova Sleep Light 1,60 м со скидкой 77%. Всего за 199 евро. Гинтаро Мебелес. .lv.
1: 21 ноября. Рига. Шоуми Арена. Гилпика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гилпика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми Арена. Билеты на Билетшу Сервис ОВ.

0: Рижским заливом 16 часов. Радио Рокс. Твое настоящее. Радио Рокс. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. В конце мая в Латвии уменьшилась зарегистрированная безработица. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: В конце мая уровень зарегистрированной безработицы в Латвии составлял 4,5% экономически активного населения. Это на 0,2% меньше, чем месяцем ранее, свидетельствуют данные Государственного агентства занятости. В конце мая в агентстве были зарегистрированы 39 980 безработных, что на 1527 человек меньше, чем в апреле. Самый низкий уровень зарегистрированной безработицы в конце мая сохранился в Рижском регионе – 3,5%. Экономически активного населения, самый высокий в Латгальском регионе – 9,5%.
2: Про беженцев.
1: Государственная пограничная охрана и Управление по делам гражданства и миграции не принимают достаточных мер для решения проблемы мнимых просителей убежища, заявил министр внутренних дел Янис Домбрава. Как указал министр после посещения Центра размещения ищущих убежища в Муцениеке, неприемлемо, когда Латвия настолько открыта для нелегальных иммигрантов, которые после незаконного пересечения границы выдают себя за просителей убежища. Это говорит о необходимости вести жесткий алгоритм идентификации и выдворения таких лиц, подчеркнул министр, добавив, что ожидает от ответственных учреждений Управления по делам гражданства и миграции и Государственной пограничной охраны действий для обеспечения их немедленного выдворения из страны. Центры для просителей убежища наводнены толпами граждан Сомали, Судана, Бангладеш, Шри-Ланки и других экзотических стран, которые содержатся на деньги наших налогоплательщиков. Они свободно передвигаются с ножами, а окружающую среду превратили в свалку. Они не пытаются скрыть, что нелегально пересекли внешнюю границу Латвии, и хорошо понимают, как злоупотреблять нормами Европейской комиссии в свою пользу, заявил Домбрава. Также эти люди насмехаются над латвийским и европейским гуманизмом, указал министр. Он считает, что Управление по делам гражданства и миграции и Государственная пограничная охрана не сделали всего возможного, чтобы предотвратить такую ситуацию. Эти лица не смогут свободно разгуливать и не останутся в Латвии, заявил министр. В настоящее время в Центре размещения ищущих убежища в Муцениеке находится 455 человек, тогда как вместимость центра составляет 450 человек. В центре размещения Лиепина в Алуксненском крае размещено 66 просителей убежища. Расходы, связанные с размещением одного человека, составляют 22 евро в день. Как сообщалось, Домбрава объявил ограничение иммиграции своей приоритетной задачей на посту министра внутренних дел.
2: Про погоду.
1: Объявленное Латвийским центром окружающей среды, геологии и метеорологии предупреждение оранжевого уровня будет действовать до ночи. Гроза будет сопровождаться сильными ливнями, ветром и градом, местами возможен крупный град. Как сообщает Европейский экспериментальный центр по прогнозированию штормов, одним из самых больших рисков во время грозы будут вихри. Самый высокий риск стихии прогнозируется на востоке Земгале, Селии и Видземе. В столице во время грозы также существует риск града, бури, вихрей, однако наиболее высокий риск стихии будет к востоку от Риги. Завтра в Латвии ожидается солнечная погода. В восточных регионах преимущественно облачно, местами возможны кратковременные дожди. При слабом ветре температура воздуха от 15 до 20 градусов тепла. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.

0: Реклама.
1: В июне в Мэнес аптеках месяц сердца. Позаботься о своем сердце и сэкономь. Специальное предложение месяца со скидками от 50%. Скидки до 50% на пищевые добавки для поддержания здоровья сердца и рыбий жир. Предложения действительны при наличии карты Веселыба. Скидки не распространяются на медикаменты.
2: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
1: Мэнес аптека. Рецепт твоего здоровья.
3: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» – главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни – вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
4: Доброе утро, планета.
3: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
5: Каждый день в Латвии что-то меняется. Тарифы, законы, транспорт, безопасность. Но что это значит именно для вас? Открыто ЛВ объясняет просто и по делу. Предупреждаем о рисках, подсказываем важное, помогаем ориентироваться в повседневной жизни. Оперативный и практичный взгляд на жизнь в Латвии на русском языке. Заходите на Открыто ЛВ. Здесь говорят о важном без сложных слов. Открыто ЛВ. Все по-честному, понятно каждому.
6: Только три дня с 11 по 13 июня в аптеках Апотека и на Апотека ЛВ акция «Зип-зип-зип». Скидка 40% на определенную косметику Биодерма, Институт Эстедерм, Виши и других брендов. А также скидка 40% на пищевые добавки Провизор, Моллерс, Натео, Фьорд и других топ-брендов. А на популярные продукты бренда Ортомол скидка 30%. В хороших руках Апотека. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
7: Радио «Рокс» 88,6 FM.

уже знаю. Я знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал. Зато я так всего хотел.

Чего я ждал тогда? А я ждал себе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать, что вот-вот, уже этим утром, уже скоро, уже скоро.

Реклама. 5 июля на сцене концертного зала «Дзинтере» с новым грандиозным шоу выступит несравненная «Лобода». На концерте прозвучат новые хиты, а также песни, полюбившиеся миллионам.

фармацевтом Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на твоей стороне для комфорта пищеварения. В июне Смекта Гоу всего за полцены, а Линекс Комплекс со скидкой 40%. И еще полезные бактерии и пробиотики со скидками до 50%.

0: купите билет уже сейчас на Билишу-сервис.
1: Радио Рокс. Погода.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается уменьшение облачности, осадки прекратятся, местами выпадет лишь небольшой дождь. Ветер западный, юго-западный от 2 до 9, на побережье порывами до 16 метров в секунду, ночная температура воздуха от 7 до 13 градусов тепла. В пятницу днем будет солнечно, в восточных регионах преимущественно облачно, местами возможны кратковременные дожди, при слабом ветре температура воздуха от 15 до 20 градусов тепла. В Риге в пятницу сквозь облака выглянет солнце, осадки маловероятны. Ветер западный, юго-западный до 4 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов.
1: Радио Рокс 88,6.

0: Автомонитор на Радио Рокс.
1: Все, как и обещали синоптики, разве что по времени циклон сместился чуть вправо, то есть пришел попозже в латвийскую столицу. Сильный дождь начался ближе к 16 часам, но значит и закончится он не скоро. То есть вечерний час пик полностью попадает под влияние ненастной погоды. Это, конечно, сказывается на трафике. Главная рекомендация – вообще на своем личном транспорте в ближайшее время не выезжать. Ну а для тех, кто уже в пути, наверное, не новость – красные пробки и бордовые заторы, которые протянулись по всему городу, в особенности на самых важных и востребованных направлениях. От 7 до 8 баллов сейчас в среднем, обстановка непростая, более 50 заторов, нет смысла перечислять все места, где можно застрять на минут 15-20, а то и поболее. Лучше послушаем полезную информацию от водителя-экспедитора Алексея Николаева.
2: Добрый день, Алексей, дорожная информация. Интересная ситуация с улицей Вайрога. Тем, кто движется по Густава Зенгала-Гатва перед Бриюбас, съезжая с эстакады. Там маленькая улочка. Ее можно было проехать насквозь, чтобы не стоять в пробке. Запретили правый поворот. Теперь поворот разрешили, но проехать можно буквально 50 метров. Не пытайтесь проехать дальше. Там установили камеру. Так что, скорее всего, сразу получите штраф. Будьте внимательны и всем удачи.
1: Спасибо, Алексей. Вы тоже, друзья, держите нас в курсе и присылайте вести с дорог по номеру 2299-4949 через WhatsApp. Тем более, если на вашем пути встретилось что-то неожиданное, серьезно затрудняющее движение, будь то авария, упавшее дерево или стоящее на проезжей части авто. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Пожелаю всем удачно добраться до места назначения и не скучайте в заторах. С вами любимое радио.
0: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама.
3: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на стороне сеньоров для спокойствия сердца. В июне капли Гинко Сырц со скидкой 40%. А рыбий жир Моллерс всего за полцены. И еще актуальные предложения для активного лета. Магвит Б-комплекс со скидкой 55%. Ацемио Гемзе со скидкой 35%. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное сбалансированное питание.
4: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Вера Прежнего. Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы Viagra. Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Билеты в кассах Билетсервис.
0: Радио Рокс. Только рок.

0: Рижским заливом 17 часов. Радио Рокс. Твое настоящее. Радио Рокс. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. 92% жителей Латвии ежедневно испытывают финансовые трудности. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Большинство населения, или 92%, ежедневно испытывает финансовые трудности в различных формах, сообщает Светбанк, ссылаясь на проведенное в сотрудничестве с СКДС исследование. Наиболее распространенным источником финансового стресса является рост цен или инфляция, о чем упомянули 64% респондентов. Вторым по частоте упоминания фактором являются расходы на здравоохранение или неожиданные крупные платежи – 49%. Третьим – отсутствие сбережений на случай непредвиденных обстоятельств, что беспокоит 39%. Более трети населения обеспокоены неопределенностью в отношении будущих доходов или стабильности работы – 37%. Покрытием ежемесячных расходов – также 37%. Финансовый стресс оказывает значительное влияние на различные сферы жизни. Чаще всего он сказывается на психологическом и эмоциональном благополучии. Тревогу, беспокойство или депрессивное настроение испытывает половина респондентов, сталкивающихся с финансовыми трудностями. Однако финансовый стресс также влияет на рабочую среду. Около трети респондентов признают, что беспокойство по поводу денег снижает их способность концентрироваться, принимать решения и в полной мере выполнять свои рабочие обязанности. Опрос показывает, что общество ожидает от работодателей более активного участия в обеспечении финансового благополучия сотрудников. В целом 61% респондентов согласны с тем, что работодатель может помочь уменьшить финансовые проблемы другими способами, а не только повышением заработной платы. Рейнис Янсенс, руководитель финансового института Светбанк, отмечает, что основы финансовой грамотности в значительной степени закладываются в семье и школе, однако в жизни взрослого человека работодатель также играет важную роль в укреплении финансового здоровья. Результаты опроса показывают, что сотрудники ожидают не только конкурентоспособной заработной платы, но и решений, способствующих созданию долгосрочной финансовой безопасности, сбережений, страхования, пенсионного капитала. Финансовый стресс – это не просто личная проблема, он влияет на производительность труда, вовлеченность и эффективность работы, поэтому открытый диалог между работодателем и сотрудником по вопросам финансового благополучия является инвестицией как в качество жизни людей, так и в устойчивое развитие компании. Что касается желаемых льгот от работодателей, медицинское страхование занимает первое место. 91% считают его важным или очень важным. Денежные премии и бонусы – 88%. Страхование жизни или от несчастных случаев 79%, дополнительные оплачиваемые отпуска 71%, взносы работодателя в третий пенсионный фонд 66% также высоко оцениваются. Опрос выявил значительный разрыв между ожиданиями сотрудников и фактически получаемыми льготами. В то время как медстрахование предоставляется относительно широко, его предлагают 58% работодателей. Страхование жизни или от несчастных случаев предоставляется лишь 16% сотрудников. Взносы работодателя в третий пенсионный фонд обеспечиваются лишь 5% сотрудников. Наибольшее расхождение между потребностями сотрудников и предложениями работодателей в настоящее время наблюдается в сфере пенсионных накоплений и страхования.
2: Про погоду.
1: Завтра в Латвии ожидается солнечная погода. В восточных регионах преимущественно облачно, местами возможны кратковременные дожди. При слабом ветре температура воздуха от 15 до 20 градусов тепла. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.

0: вами Владимир Тин. Рок жив. Радио Рокс.
1: Ну что, прекрасная погода за окном для того, чтобы слушать любимое радио дома, на работе или в авто. Вечерний экшен «Рок жив» с вами, друзья, по будням с 5 до 7. Меня зовут Владимир Тин, всем позитива и добра. Новый час открыли кукрыниксы с ободряющим треком «Не беда». А мы переходим к рок-хронике и обратим внимание на события, которые произошли в разные годы 11 июня. Этот захватывающий процесс растянется и пойдет красной нитью через все два часа нашего с вами задушевного общения. Ну а начнем мы с американской поп-роковой банды The Knack. В этот день, в 1979-м, вышла пластинка Get The Knack. И тогда казалось, что эти парни завоюют весь мир и, возможно, станут вторыми Beatles. Но, несмотря на один из самых успешных дебютов в музыкальной истории, 5 недель на вершине альбомного чарта Billboard, дальше дело не пошло. Очень скоро стало ясно, что у группы The Knack будущего нет. Однако остался в памяти народный яркий сингл, который гремел по всему миру под названием «My Sharona». Прямо сейчас на Радио Рокс, будьте любезны, включите пластинку.
0: Это Рокс, детка. Радио Рокс.

0: Осенняя лирика на Радио Рокс от Умы Турман. По удивительному совпадению трек называется «В городе дождь». И не позавидуешь тем, кто сейчас за рулем. Вот и мы поддержим водителей. Свежая информация из дорог в автомониторе. Ну а чтобы в пробках не скучалось, очень скоро заслушаем «Чайф», «Пикник» и «Алису» с забойным треком «Красное на черном». Через пару минут. Дождемся.
1: Автомонитор на Радио Рокс.
0: Информируем о пробках и заторах в латвийской столице. Продолжается вечерний час пик. К водительскому счастью, сильный дождь идет с перерывами. Есть вероятность за это время проскочить куда нужно. При этом затруднений в городе хватает, а в любом случае не разгонишься. 8 баллов и более 50 заторов характеризуют дорожную обстановку в данный момент. Мы же напомним, что продолжаются дорожные работы на Лачплеша. В вечернее и ночное время улицы перекрываются полностью. Кто-то пытается объехать по Абранес, кто-то едет в объезд. На эту тему еще вчера прислал сообщение Алексей Счастливчик. И на ближайший вечер это будет актуально.
2: Дорожная информация. Улица Лачпиша, там, где сейчас производится ремонт пешеходных переходов, это перекресток Абранес и Русыня, висит знак, предупреждающий, что сегодня и завтра ночью этот участок дороги будет перекрыт с 10 часов вечера до 6 утра. Всем удачи на дорогах.
0: Спасибо Алексею за инфу. Добавлю, что на этой неделе за первые три дня с понедельника по среду в Риге и столичном регионе произошло 235 аварий, в которых пострадали 33 человека, по большей части пешеходы и велосипедисты. Обращаюсь к водителям, будьте особенно внимательны при пересечении переходов и велодорожек. И на этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Пожелаю всем безопасного движения и хорошего вечера в компании любимого радио.
1: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама.
3: Все знают, что футбол – самый популярный вид спорта на планете. И почти все являются его знатоками. А что нужно, чтобы не опоздать к началу трансляции чемпионата мира по футболу? Точнейшие швейцарские часы. Почувствуйте себя чемпионами и примерьте швейцарские часы в магазинах «Женева» на Тербатес 9, в торговом центре «Акрополе Алфа», в новом магазине в торговом центре «Рига Плаза» и интернет-магазине «Женева.лв». И что кричим? Судью на мыло или... Олей, олей, олей!

0: no 9. līdz 15. jūnijam. Sarkanie tomāti ķekaros 1,39 € kilogramā. Ar paldies karti kausētais sirds Dzintars 4 veidi 200 gramu 1,29 €. Ar paldies karti konservētā kaķu barība Felix 3 veidi iepakojumā 4,85 gramu vienības 1,19 € maksima.
1: Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня. Праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения. Минус 25% на все золотые украшения. И минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.
2: Впервые в Латвии. 14 июня. Splendid Palace. Квартет Mad Mozart представляет взрывное шоу, где рок, поп и классика объединятся в грандиозный симфонический спектакль. Играют все. От Prodigy, AC/DC и Nirvana до Coldplay, Майкла Джексона, Билли Айлиш и даже Людовика Эйнауди. Билеты на сайте bileshoservice.lv. Такое шоу нельзя пропустить.
3: Радио Рокс.

0: Почаев и «Вольный ветер» на Радио Рокс. Впервые трек вышел на магнитоальбоме «Дерьмантин» в 87-м. Однако гораздо большую известность композиция получила после издания на сборнике «Оранжевое настроение». Вот сейчас, из середины 90-х, мы перекинем мостик в настоящее время и услышим новинку, которую представила никто иная, как нынешняя супружница Ричи, нашего Блэкмора, Кэндис Найт. Трек записан для трибют-альбома, состоящего из каверов на музыку группы Rainbow. Так вот, Кэндис в своей фолк-роковой манере перепела знаменитый хит «I Surrender», который, между прочим, сочинил не Ричи, а Расс Баллард из группы Argent. Трибют выйдет очень скоро, его выпуск назначен на 19 июня. А сейчас Кэндис Найт на Радио Рокс.
1: В чем сила? Сила в музыке. Радио Рокс.

0: Реклама.
1: Товары в магазинах Fix Price почти даром? Да! Только сейчас намного снижены цены, чтобы вы смогли сэкономить еще больше. Питьевая вода Кеково Саводс 1,5 литра всего за 45 центов. Маринованная свекла Кок 500 грамм всего за 87 центов. Капсулы для посудомоечной машины Свелта 32 штуки всего за 3,99. Fix Price. На все низкая цена.
2: The Beatbox – это не просто трибьют-группа, а красиво перепевающая песни. Это воплощение энергии и очарования легенды золотой эпохи Beatles.
3: От инструментов до одежды все детально проработано.
2: Гармоничный вокал с уникальным звучанием унесет вас в мир легендарной группы Beatles, возродив в ваших сердцах дух 60-х.
4: 28 июля. Концертный зал Дзинтери.
2: The Beatbox.
5: Билеты Билежу Сервис.
6: В июне в Мэнес аптеках месяц сердца. Позаботься о своем сердце и сэкономь. Специальные предложения месяца со скидками от 50%. Скидки до 50% на пищевые добавки для поддержания здоровья сердца и рыбий жир. Предложения действительны при наличии карты Веселыба. Скидки не распространяются на медикаменты.
7: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
6: Мэнес аптека. Рецепт твоего здоровья.
8: Рестораны Вайрок Соулс и Марк Нядетти представляют 14 августа на Фондерсале грандиозный летний Open Air We Love the 90s. Выступят ярчайшие звезды танцпола 90-х. Two Unlimited. Real to Real. Технотроник. East 17. 14 августа. Фондерсала. Билеты Билиши Сервис.
0: Радио Рокс. Погода.
9: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается уменьшение облачности, осадки прекратятся, местами выпадет лишь небольшой дождь. Ветер западный, юго-западный от 2 до 9, на побережье порывами до 16 метров в секунду, ночная температура воздуха от 7 до 13 градусов тепла. В пятницу днем будет солнечно, в восточных регионах преимущественно облачно, местами возможны кратковременные дожди, при слабом ветре температура воздуха от 15 до 20 градусов тепла. В Риге в пятницу сквозь облака выглянет солнце, осадки маловероятны. Ветер западный, юго-западный до 4 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов.
0: Радио Рокс.

0: мысли вслух. Светлана Сурганова, музыкант.
1: Все-таки то, что нас отличает, и то, что все-таки надо ценить больше всего, говорю, это человеческие отношения, живое общение и эмоции, которые мы испытываем, и позволяем себе их проявлять в себе самом и в другом человеке, в собеседнике. Они не должны быть деструктивны. Я, конечно, за конструктивные эмоции, вдохновляющие эмоции. Саморазрушение и разрушение, нападки на других людей – это неправильно. С этим надо уметь справляться.
0: Сказано на Радио Рокс.

0: Светлана Сурганова с оркестром и с треком «Коктейль». Вполне возможно, кто-то уже задумался о том, как провести сегодняшний вечер с Огоньком. Есть прекрасный вариант это все совместить. Остаться в компании «Радио Рокс» с коктейлем в руке. У нас далее запечатают час кино, а также британская группа «Трэвис». Их, пожалуй, самый узнаваемый трек под названием «Sing» из альбома «The Invisible Band», который вышел в свет правильно 11 июня, ровно 25 лет назад.
1: В чем сила? Сила в музыке. «Радио Рокс».

0: Реклама.
1: Летние предложения для уютного дома в Гинтаро Мебелес. Только до 3 июля скидка 20% на прямые диваны и мягкие кровати. А матрас Nova Sleep Light 1,60 м со скидкой 77%. Всего за 199 евро. Gintaromebeles.lv.
2: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на стороне сеньоров для спокойствия сердца. В июне капли Гинко Сырц со скидкой 40%. А рыбий жир Моллерс всего за полцены. И еще актуальные предложения для активного лета. Магвит Б-комплекс со скидкой 55%. Ацемио Гемзе со скидкой 35%. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
3: Divas izdevīgas dienas veikalos Maxima. Tikai piektdien un sestdien, 12. un 13. jūnijā ar paldies karti atlaides līdz 50%. Nepārtikas precēm 50% atlaide. Produkcijai Santa Maria 50% atlaide. Maxima.
4: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Врачи слишком дороги, жители Латвии занялись самолечением. Получи пенсию с молоду, надо ли ждать старости, чтобы потратить свои деньги. Здравствуй, юность в сапогах, кого призовут в армию ЛР. Эхо соседней войны, куда бежать при звуке дрона. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня» – самые дорогие новости по самой низкой цене.
5: Радио «Рокс» 88,6 FM.

0: Над Рижским заливом 18 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее. Радио «Рокс». Новости.
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Цена на природный газ в предстоящем отопительном сезоне может быть выше, чем прошлой зимой. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Цена на природный газ в предстоящем отопительном сезоне может быть выше, чем прошлой зимой, сообщили в Латвэнерго. Компании отметили, что на цену природного газа влияет множество факторов, поэтому существуют разные прогнозы, какой она может быть в будущем, а также о том, выгоднее ли закупать природный газ сейчас или ближе к осени и зиме. Объявляя закупки и выбирая наиболее экономически выгодное предложение от поставщиков, Латвэнерго запасает достаточное количество природного газа, используя Клайпедский терминал, чтобы обеспечить необходимые объемы природного газа для производства электроэнергии и теплоэнергии на теплоэлектростанциях, а также для розничной торговли, отметили в компании.
2: Про исследования.
1: В Латвии 47% сотрудников считают свою зарплату слишком низкой, что на 18% меньше, чем год назад, сообщили представители портала вакансий CV.lv. В то же время 24% сотрудников считают, что получают справедливую оплату за свой труд. Компания отмечает, что на ситуацию влияет несколько факторов. В последние годы стоимость жизни в Латвии продолжает расти. Сотрудники считают, что повышение заработной платы не успевает за инфляцией. Кроме того, работники лучше информированы об уровне оплаты труда на рынке. Регулярное изучение актуальных объявлений о вакансиях позволяет им лучше понимать, какая зарплата предлагается в других местах, что усиливает ощущение того, что их текущая зарплата отстает от среднерыночной. Ожидания относительно повышения заработной платы также высоки. Большинство сотрудников надеются на повышение на 16-20%, но почти пятая часть хотела бы повышения на 21-25%. В то же время 22% сотрудников ожидают повышения заработной платы более чем на 26%, что указывает на то, что значительная часть сотрудников чувствует себя существенно недооцененной.
2: Про Ригу.
1: В Риге Лигу и Яновдень отметят в парке Гризинкаунс, на Дзегушкаунсе и в Зеленом театре Межапарка. Праздничные мероприятия начнутся в 20 часов 23 июня и продлятся до 4:30 следующего дня. Вход на все мероприятия будет бесплатным. В местах проведения мероприятий можно будет приобрести традиционные праздничные блюда и напитки. Более подробная информация о мероприятиях Янова дня в Риге доступна на сайте kultura.riga.lv, а также в аккаунтах Рижской думы в социальных сетях.
2: Про погоду.
1: Завтра в Латвии ожидается солнечная погода. В восточных регионах преимущественно облачно, местами возможны кратковременные дожди. При слабом ветре температура воздуха от 15 до 20 градусов тепла. В Риге в пятницу сквозь облака выглянет солнце, столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: вами Владимир Тин. Рок жив. Радио Рокс.
1: Группа «Знаки» с треком «Все напрасно» в начале второго часа вечернего экшена «Рок жив». Меня зовут Владимир Тин, всем позитива и добра. А сейчас еще разок заглянем в рок-хронику и обнаружим Happy Birthday и Франка Бёрда, барабанщика трио ZZ Top. Ему сегодня стукнуло 77. Все знают, что это единственный участник техасской банды, который бороду не носил. Но по иронии его фамилия переводится как раз как «Борода». Про ZZ Top можно говорить долго, но лучше этот костер все же поджечь. И мы сейчас точно взбодримся под легендарный хит «Sharp Dress Man» или «Элегантно одетый мужчина». Прямо сейчас на Радио Рокс.
0: Это Рокс, детка. Радио Рокс.

0: Группа «Инкогнито» с треком «Камнем на камне», а мы тем временем вновь обратим внимание на трафик в латвийской столице. Прямо по курсу у нас автомонитор, ну а затем продолжим в энергичных ритмах «Радио Рокс». Очень скоро «Пикник», «Сплин» и анимация с треком «Однажды» через пару минут.
1: Автомонитор на «Радио Рокс».
0: Как-то все прошло на вечернем разъезде гораздо лучше, чем предполагалось, судя по оранжевому предупреждению, разосланному всем на телефоны. Пойди угадай, что природа с погодой на уме, но обошлось и прекрасно. Наш слушатель Сергей даже написал: «Доброго дня, каких-то особых и необычных пробок в Риге не заметил, сегодня плюс-минус все было как обычно. Город перекопан, все эти объезды ужасны, есть предложение. Вместо штрафующих камер лучше бы поставили регулировщиков». Ну а что здесь скажешь, где на всех денег набрать, это ж накладно, и тем более у каждого сложного места и перекрестка человека с жезлом не поставишь. В общем и целом, действительно, была привычная картина последнего времени на рижских дорогах: с 5 до 6 вечера 8 баллов с хвостиком, 74 затора. При этом загруженность дорог лишь на 22% превысила норму для этого времени. Допускаю, что кто-то действительно оставил железного коня дома или просто в час пик никуда не поехал. Так или иначе, остается вероятность осадков, особенно ближе к полуночи. Ближайшей ночью с 10 вечера и до 6 утра будет перекрыт это улица Лачприша на участке от Русыня до Абренес. Не знаю, как сегодня, но вчера в направлении Островного моста по Абренес люди это перекрытие объезжали. И на этом о трафике на сегодня все. Меня зовут Владимир Тин. Пожелаю всем хорошего вечера и безопасного движения, если вы еще в пути.
1: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама.
2: Все знают, что футбол – самый популярный вид спорта на планете. И почти все являются его знатоками. А что нужно, чтобы не опоздать к началу трансляции чемпионата мира по футболу? Точнейшие швейцарские часы. Почувствуйте себя чемпионами и примерьте швейцарские часы в магазинах «Женева». На Тербатес 9, в торговом центре «Акрополе Алфа», в новом магазине в торговом центре «Рига Плаза» и интернет-магазине «Женева.лв». И что кричим? Судью на мыло или оле?
3: Только три дня с 11 по 13 июня в аптеках «Апотека» и на «Апотека ЛВ» акция «Зип-зип-зип». Скидка 40% на определенную косметику «Биодерма», «Институт Эстедерм», «Виши» и других брендов. А также скидка 40% на пищевые добавки «Провизор», «Моллерс», «Натео», «Фьорд» и других топ-брендов. А на популярные продукты бренда «Ортомол» скидка 30%. В хороших руках «Апотека». Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
4: Товары в магазинах Fix Price почти даром? Да! Только сейчас намного снижены цены, чтобы вы смогли сэкономить еще больше. Питьевая вода Кеково Савоц 1,5 литра всего за 45 центов. Маринованная свекла Кок 500 грамм всего за 87 центов. Капсулы для посудомоечной машины Свелта 32 штуки всего за 3,99. Fix Price. На все низкая цена.
5: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним Нэнси Мэн, создатель и продюсер группы Нэнси, исполнитель и автор хитов «Дым, сигарет с ментолом», «Чистый лист», «Отель», «Туман, туман», «Черный кадиллак» и другие хиты с удовольствием прозвучат 19 августа в концертном зале «Дзинтери» на берегу моря в городе Юрмала. Жду вас с нетерпением.
6: Билетем, билишу сервис.
1: Радио Рокс 88.6 FM.

0: на Радио Рокс Пикник с треком «Из коры себе подругу выстругал» из альбома «Королевство кривых» 2005 года выпуска. В свое время по этому сочинению Эдмунда Шклярского прошелся Михаил Задорнов. Он приводил название и припев как образец бессмысленности и глупости. Но, видимо, он просто не дослушал трек до конца. Мы же обратимся к еще одному интересному факту, имеющему отношение к 11 июня. В 2002 в этот день в Ирландии состоялась свадьба Пола Маккартни и его невесты, бывшей фотомодели Хизер Миллс. Церемония прошла в одном из красивейших средневековых замков Ирландии – Лейсли. Однако брак долго не продлился, уже через 3 года пара жила раздельно, спустя 6 лет развелась. В свое время сэр Пол записал трек под названием «Известные группис». Это барышни облегченного поведения, обычно поклонницы, которые ну очень любили проводить время с музыкантами. Композиция вошла в альбом «Лондон Таун» 78 года выпуска. Слушаем и наслаждаемся!
1: Это «Рокс, детка». Радио «Рокс».

0: Реклама.
1: Летние предложения для уютного дома в Гинтаро Мебелес. Только до 3 июля скидка 20% на прямые диваны и мягкие кровати. А матрас Nova Sleep Light 1,60 м со скидкой 77%. Всего за 199 евро. Гинтаро Мебелес.лв.
2: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на твоей стороне для комфорта пищеварения. В июне Смекта Гоу всего за полцены, а Линекс Комплекс со скидкой 40%. И еще полезные бактерии и пробиотики со скидками до 50%. Олвел Баларди за полцены и Лилбиотик со скидкой 30%. А также другие предложения. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное сбалансированное питание.

0: самолечением. Получи пенсию с молоду. Надо ли ждать старости, чтобы потратить свои деньги? Здравствуй, юность в сапогах. Кого призовут в армию ЛР? Эхо соседней войны. Куда бежать при звуке дрона? Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. Неделя сегодня. Самые дорогие новости по самой низкой цене.
1: Радио «Рокс». Погода.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается уменьшение облачности, осадки прекратятся, местами выпадет лишь небольшой дождь. Ветер западный, юго-западный от 2 до 9, на побережье порывами до 16 метров в секунду, ночная температура воздуха от 7 до 13 градусов тепла. В пятницу днем будет солнечно, в восточных регионах преимущественно облачно, местами возможны кратковременные дожди, при слабом ветре температура воздуха от 15 до 20 градусов тепла. В Риге в пятницу сквозь облака выглянет солнце, осадки маловероятны. Ветер западный, юго-западный до 4 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов.
1: Радио «Рокс».

0: Гарик Сукачев с треком «Незачем ждать». И хотя ждать и догонять мало кто любит, люди, умеющие ждать, чаще других бывают вознаграждены. Ну что ж, мы интересно и с Огоньком провели вечерний экшен-рок жив. Всем добро пожаловать завтра с 5 до 7 вечера на продолжение нашего музыкального банкета. Меня зовут Владимир Тин. Всем позитива и добра. А этот час запечатают «Князь», «Чайф», а также «Крис Ри» с треком «В поисках лета». О как, по делу.
1: В чем сила? Сила в музыке. Радио Рокс.

0: Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня. Праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения. Минус 25% на все золотые украшения. И минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.
1: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии. Go. Goodyear.
2: Радио Рокс. 88,6 FM.

0: Мысли вслух. Андрей Князев, музыкант.
1: Колоссальное упущение, то, что группа «Король Шут» всегда не было денег для того, чтобы снимать клипы на наши сюжеты. Потому что это должно было быть, ну, как прилагающееся к нашему творчеству. Однозначно, визуализация. Поэтому я сейчас занимаюсь 3D-графикой, потому что я пытаюсь визуализировать наших персонажей и «Короля Шута», и «Князевских», для того, чтобы людям показывать, как я это все вижу.
0: Сказано на «Радио Рокс».

0: Реклама. Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
1: Доброе утро, планета!
0: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
2: Все знают, что футбол – самый популярный вид спорта на планете. И почти все являются его знатоками. А что нужно, чтобы не опоздать к началу трансляции чемпионата мира по футболу? Точнейшие швейцарские часы. Почувствуйте себя чемпионами и примерьте швейцарские часы в магазинах «Женева» на Тербетес 9, в торговом центре «Акрополе Алфа», в новом магазине в торговом центре «Рига Плаза» и интернет-магазине «Женева.лв». И что кричим? Судью на мыло или оле?
3: Олей-олей! 5 июля на сцене концертного зала «Дзинтере» с новым грандиозным шоу выступит несравненная «Лобода». На концерте прозвучат новые хиты, а также песни, полюбившиеся миллионам.

0: 21 ноября. Рига. Шоуми Арена. Гиопика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гиопика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми Арена. Билеты на Билетшоу-сервис ОВ.
1: Радио Рокс. Твое настоящее.

0: Разбуди меня.
1: Реклама.
2: The Beatbox – это не просто трибьют-группа, а красиво перепевающая песни. Это воплощение энергии и очарования легенды золотой эпохи Beatles.
1: От инструментов до одежды все детально проработано.
2: Гармоничный вокал с уникальным звучанием унесет вас в мир легендарной группы Beatles, возродив в ваших сердцах дух 60-х. 28 июля. Концертный зал Дзинтери. The Beatbox.
1: Билеты Билишу Сервис.
3: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Врачи слишком дороги, жители Латвии занялись самолечением. Получи пенсию с молоду, надо ли ждать старости, чтобы потратить свои деньги. Здравствуй, юность в сапогах, кого призовут в армию ЛР. Эхо соседней войны, куда бежать при звуке дрона. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня» – самые дорогие новости по самой низкой цене.
4: Рестораны «Вайроксаулус» и «Мартин Абетти» представляют. 14 августа на Бондерсале грандиозный летний Open Air «We Love the 90s». Выступят ярчайшие звезды танцпола 90-х. «Two Unlimited». Real to Real. I like to move it, move it. You like to move it. Технотроник.

0: 70. 14 августа. Вондерсала. Билеты Билиши Сервис.
1: Радио Рокс. Погода.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается уменьшение облачности, осадки прекратятся, местами выпадет лишь небольшой дождь. Ветер западный, юго-западный от 2 до 9, на побережье порывами до 16 метров в секунду, ночная температура воздуха от 7 до 13 градусов тепла. В пятницу днем будет солнечно, в восточных регионах преимущественно облачно, местами возможны кратковременные дожди, при слабом ветре температура воздуха от 15 до 20 градусов тепла. В Риге в пятницу сквозь облака выглянет солнце, осадки маловероятны. Ветер западный, юго-западный до 4 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов.
1: Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

0: мысли вслух.
1: Алексей Горшенев, музыкант.
2: Если вы хотите что-то изменить, и вы чего-то страшитесь, не страшитесь этого. Другого пути нет. Вот такая вот история с Данте.
1: Сказано на Радио Рокс. Реклама.
3: Впервые в Латвии! 14 июня. Splendid Palace. Квартет Mad Mozart представляет взрывное шоу, где рок, поп и классика объединятся в грандиозный симфонический спектакль.

0: спектакль. Играют все. От Prodigy, AC/DC и Nirvana до Coldplay, Майкла Джексона, Билли Айлиш и даже Людовика Эйнауди. Билеты на сайте Bileshoservice.lv. Такое шоу нельзя пропустить.
1: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на стороне сеньоров для спокойствия сердца. В июне капли Гинко Сырц со скидкой 40%, а рыбий жир Моллерс всего за полцены. И еще актуальные предложения для активного лета. Магвит Б-комплекс со скидкой 55%, а Цемио Гемзе со скидкой 35%. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Вера Прежнего. Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы Viagra. Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Билеты в кассах Bileshoservice.
3: Радио Рокс. 88,6 FM.

на север. Я улетел на восток.

0: Реклама. Легендарная группа «Нэнсия» возвращается в Латвию. После триумфального аншлагового концерта в Риге 8 марта, который стал настоящим музыкальным праздником, группа «Нэнсия» готова повторить этот успех и сделать это еще громче, ярче и мощнее.
1: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним «Нэнси Мэн». 19 августа в концертном зале «Дзинтере».
0: Билеты «Билишус Сервис».
2: 28 августа «Би-2» в Юрмале играют «Квартирник» душевно и драйвово. Лучшие хиты и новые песни, диалоги со зрителями и сюрпризы. Приходите, это будет особенный вечер. 28 августа. Концертный зал «Дзинтере». Купите билет уже сейчас на «Билишу Сервис».
3: Радио «Рокс». Твое настоящее.
4: Все в порядке будет, все в порядке будет.

0: если слушать, то Радио Рокс.
1: Фрегат твоей мечты раздавили льды давным-давно.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается уменьшение облачности, осадки прекратятся, местами выпадет лишь небольшой дождь. Ветер западный, юго-западный от 2 до 9, на побережье порывами до 16 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 7 до 13 градусов тепла. В пятницу днем будет солнечно, в восточных регионах преимущественно облачно, местами возможны кратковременные дожди. При слабом ветре температура воздуха от 15 до 20 градусов тепла. В Риге в пятницу сквозь облака выглянет солнце, осадки маловероятны. Ветер западный, юго-западный до 4 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов.
0: Радио Рокс.

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

0: Играю рок.
1: Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее.

0: Радіо Рокс.
1: Когда идет дождь, когда в глаза свет проходящих мимо машин, и никого нет. На дорожных столбах венки, как маяки прожитых лет. Как ты в пути третью жизнь

0: Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается уменьшение облачности, осадки прекратятся, местами выпадет лишь небольшой дождь. Ветер западный, юго-западный от 2 до 9, на побережье порывами до 16 метров в секунду, ночная температура воздуха от 7 до 13 градусов тепла. В пятницу днем будет солнечно, в восточных регионах преимущественно облачно, местами возможны кратковременные дожди, при слабом ветре температура воздуха от 15 до 20 градусов тепла. В Риге в пятницу сквозь облака выглянет солнце, осадки маловероятны. Ветер западный, юго-западный до 4 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов.
0: Радио Рокс.

0: Над Рижским заливом 22 часа. Радио «Рокс». Твое настоящее.
1: Растворился я в тебе, как в океане море. Ты прощаешься со мной, чао, бомбина, сори. Сбила ты меня с дороги, не найду фарватер.

Rux.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rux.lv.

0: Это Рокс, детка. Радио Рокс.
1: Ну вот исчезла дрожь в руках. Теперь наверх. Ну вот сорвался в пропасть страх. Навек, навек.

мире нет таких вершин, что взять нельзя. Среди нехоженных путей один пусть мой, среди невзятых рубежей.

моя. Здесь голубым сиянием льдов весь склон облит, и тайну чьих-нибудь следов гранит хранит.

и свято верю в чистоту снегов и слов. И пусть пройдет немалый срок, мне не забыть

0: Ожидается уменьшение облачности, осадки прекратятся, местами выпадет лишь небольшой дождь. Ветер западный, юго-западный от 2 до 9, на побережье порывами до 16 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 7 до 13 градусов тепла. В пятницу днем будет солнечно, в восточных регионах преимущественно облачно. Местами возможны кратковременные дожди. При слабом ветре температура воздуха от 15 до 20 градусов тепла. В Риге в пятницу сквозь облака выглянет солнце, осадки маловероятны. Ветер западный, юго-западный до 4 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов.
1: Если слушать, то радио «Рокс».

тех, которых с дороги не успели поднять. Тех, кто думал, что сам и не слушал других. Тех, кто сам умирал, но тащил молодых.

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

Бог, он от нас далеко. Он рождественской пулей ушел в молоко. Ты сам достигнешь того, к чему здесь каждый стремится. И вдруг

0: Радио Рок. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается уменьшение облачности, осадки прекратятся, местами выпадет лишь небольшой дождь. Ветер западный, юго-западный от 2 до 9, на побережье порывами до 16 метров в секунду, ночная температура воздуха от 7 до 13 градусов тепла. В пятницу днем будет солнечно, в восточных регионах преимущественно облачно, местами возможны кратковременные дожди, при слабом ветре температура воздуха от 15 до 20 градусов тепла. В Риге в пятницу сквозь облака выглянет солнце, осадки маловероятны. Ветер западный, юго-западный до 4 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов.
0: Радио Рокс. Твое настоящее.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии преимущественно облачная погода, местами возможны кратковременные дожди. При слабом западном ветре температура воздуха от 15 до 20 градусов тепла. В Риге преимущественно облачно, местами возможен небольшой дождь. Ветер западный, юго-западный до 4 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов.
0: Радио Рокс. 88,6 FM.

0: Радио Рокс. 88,6 FM.
1: Рвусь из сил, из всех сухожилий, но сегодня опять как вчера.

матерки и щенков. Кричат загонщики, и лаются и дарботы, кровь на снегу и пятна красные флажков. Наши ноги и челюсти быстры, почему же ваш шаг?

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии преимущественно облачная погода, местами возможны кратковременные дожди. При слабом западном ветре температура воздуха от 15 до 20 градусов тепла. В Риге преимущественно облачно, местами возможен небольшой дождь. Ветер западный, юго-западный до 4 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов.
0: Радио Рокс. Лат.

Радио Рокс. 88.6 FM. Над Рижским заливом 2 часа. Радио Рокс. Твое настоящее.

Rux.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rux.lv.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии преимущественно облачная погода, местами возможны кратковременные дожди. При слабом западном ветре температура воздуха от 15 до 20 градусов тепла. В Риге преимущественно облачно, местами возможен небольшой дождь. Ветер западный-юго-западный до 4 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов.
0: Радио Рокс 88,6 FM.

Я хочу, чтобы вы знали, у вас очень красивые крылья. Спасибо, что показали.